0: Первое информационное радио.
1: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие, а движение через Ормузский пролив станет бесплатным. Американский лидер раскрыл детали временного соглашения между США и Ираном о прекращении огня в своем выступлении на саммите G7 во Франции. Об этом сообщает BBC. По данным издания, Трамп уверен, что конфликт в Ливане не помешает реализации достигнутых договоренностей. Ранее он критиковал премьер-министра Израиля, заявляя, что боевые действия в регионе осложняют его усилия по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Кроме того, глава Белого дома планирует обнародовать полный текст соглашения уже в ближайшее время. Официальное подписание документа состоится в Женеве в эту пятницу. Израиль продолжает обстреливать южную часть Ливана. По данным катарского телеканала «Аль-Джазира», под удар беспилотников попал район Набатия, где погибли 4 человека. Иран раскритиковал действия Израиля и пригрозил аналогичным ответом в случае продолжения военных действий против Ливана. Напомним, ранее Иран и США по посредничестве Пакистана объявили о подписании мирного соглашения в электронном формате. Документ включает пункт о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Несмотря на договоренность, обстрелы со стороны Цахал не прекращаются. Всего, по данным ливанского Минздрава, число жертв израильских атак с начала марта превысило 3700 человек. Мировые цены на нефть снизились до трехмесячного минимума. Так рынок отреагировал на сообщение о скором заключении мирного соглашения между США и Ираном. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель, потеряв более 5%. Цена WTI снизилась до $78. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на деталях соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которые, как ожидается, будут представлены в пятницу. В то же время судоходные компании сохраняют осторожность, отмечая, что на восстановление полноценного и безопасного транзита через Ормузский пролив может потребоваться несколько недель. Южная Корея смягчит ограничения для жителей приграничных с Северной Кореей районов. Об этом сообщил министр обороны страны. По его словам, Сеул планирует сократить зону гражданского контроля, которая сейчас простирается примерно на 10 километров к югу от границы. После изменений это расстояние в ряде районов может сократиться до 5 километров. Это позволит освободить около 270 квадратных километров территории для использования местными жителями. Власти отмечают, что решение принято в ответ на многолетние просьбы населения и стало возможным благодаря укреплению обороноспособности страны. В зоне гражданского контроля проживает около 20 тысяч человек. После смягчения правил они смогут активнее осваивать земли и вести строительство при наличии необходимых разрешений. На Европу обрушилась аномальная жара. Сильный зной уже привел к гибели сотен человек. Однако метеорологов тревожит не только сама жара, но и то, что она приходит значительно раньше обычного и длится дольше, чем в прошлые годы. По данным ООН, Европа нагревается в 2 раза быстрее, чем другие регионы мира. Средняя температура на континенте растет примерно на 0,5 градуса каждые 10 лет. Такое стремительное потепление уже приводит к серьезным последствиям. В Испании более 100 человек стали жертвами аномальной жары. Май стал рекордным по количеству смертельных случаев за последнее десятилетие. В ряде регионов страны температура поднялась до 40 градусов Цельсия. По данным врачей, с каждым градусом вероятность летального ухода от жары возрастает в среднем на 10%. Экспертов беспокоит не только интенсивность зноя, но и то, что экстремальные температуры наступили преждевременно. Спасаясь от экстремального зноя, жители европейских городов все чаще отправляются к водоемам и на пляжи. Кроме того, для снижения температуры в общественных местах активно используются системы кондиционирования. В свою очередь, городские власти расширяют доступ к зонам отдыха у воды, очищают реки и открывают новые места купания. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эболой в Демократической Республике Конго выросло до 880. Еще 192 пациента скончались. Статистику привели в Национальном институте здравоохранения страны. Более 50 человек смогли выздороветь. Эпицентром вспышки остается восточная провинция Итурия. На нее приходится свыше 90% всех зарегистрированных случаев заболевания. Ситуация осложняется тем, что многие зараженные не обращаются за помощью, а их контакты отследить невозможно. Сдерживать распространение вируса мешают нападения на медицинских работников и продолжающиеся оружейные конфликты. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Первое информационное радио.
2: Вы слушаете Биринчи Радио, в эфире новости часа. Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Кыргызской Республике в городе Чолпон-Ата. В рамках официального визита проходят переговоры президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова и президента Албании Байрама Бегая. Стороны обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития кыргызско-албанских отношений. Подробности в прямом эфире расскажет наш обозреватель Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ганат. На самом деле, вот только что здесь, в резиденции в городе Чолпон-Ата, в курортной зоне, состоялась встреча президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова с президентом Албании. И здесь произошли переговоры в расширенном формате. И о том, о чем мы говорили, много связано с развитием цифровых технологий, выходом на европейские рынки. Мы знаем, что Кыргызская Республика недавно вышла из так называемого черного списка Евросоюза. И вот данный визит тоже играет такую важную роль. Албания – один из претендентов вхождения в Евросоюз. И президенты провели такой расширенный блок переговоров на государственной резиденции и говорили о том, какие перспективные направления есть развития, для развития двусторонних отношений. Прежде всего, это, наверное, люди, это туризм, это развитие туристического потенциала между нашими странами. Делегация, которая приехала сюда на Иссык-Куль, также будет албанская делегация ознакомиться с культурной программой. Это сближает народы, это помогает нашим странам, нашим официальным делегациям понять друг друга, в каком направлении далее двигаться. И здесь
2: Да, слушаю вас, Эрмек.
3: Да. О том, какие вот были достигнуты договоренности, о чем договорились президенты двух стран. Ожидается вот ответный визит главы нашего государства в Албанию. Это, возможно, будет уже в следующем году. Сегодня уже конкретные были такие моменты о том, какие могут быть достигнуты договоренности в сфере туризма, цифровизации, в сфере авиации и так далее. Эти все вопросы сегодня конкретно обсуждались. И вот подробно о том, каким достижениям пришли лидеры двух стран, я вам сообщу уже в следующих выпусках на Биринчи Радио.
2: Спасибо, это был наш обозреватель Эрмек Актанов. На чемпионате мира по футболу завершились очередные матчи группового этапа. Одним из главных результатов дня стала ничья сборной Португалии с командой Демократической Республики Конго 1-1. Сборная Англии успешно стартовала на турнире и обыграла Хорватию со счетом 4-2. Минимальную победу одержала Гана, которая оказалась сильнее Панамы. Счет игры 1-0. Особое внимание болельщиков Центральной Азии было приковано к дебютному матчу сборной Узбекистана. Команда уступила Колумбии со счетом 1-3. Напомним, следить за играми мирового первенства кыргызстанские зрители могут в прямом эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, а также на телеканале НТРК «Спорт». Полное расписание трансляции и точное время начала матча доступны на официальной странице НТРК в Инстаграм @utrk.kg, а также на сайте utrk.kg. Сегодня днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в столице плюс 30-32.
4: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
5: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
4: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
5: Эмгек келишими,
4: турак жай көйгөйү,
5: үй бүлөлүк маселелер,
4: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
5: Мунун баары Биринчи радионун жаңы долбоорунда.
4: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
5: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
6: өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
7: 2026-жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.

0: Coca-Cola. They were
1: going to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Первое информационное радио.
3: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринче радио. Добрый день, в эфире Беринче радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Инсульт у детей – это редкое, но опасное состояние, регистрируемое в среднем с частотой 13-13,5 случаев на 100 тысяч детей в год во всем мире. Наибольший риск приходится на период новорожденности и раннего детского возраста до 3 лет. Хотя заболеваемость ниже, чем у взрослых, летальность остается высокой, до 28%, а до 80% выживших сталкиваются с пожизненными неврологическими последствиями. В Кыргызстане также регистрируются случаи инсульта среди детей и подростков. И сегодня в программе мы узнаем о том, какие признаки инсульта у детей есть, с какими сложностями могут столкнуться дети и как правильно проходить процесс восстановления. Сегодня мы пригласили в студию детского невролога Миргуль Алыкулову, и сегодня мы поговорим поподробнее о том, вообще, как обстоит ситуация с инсультом, и узнаем рекомендации специалиста. Добрый день, Миргуль Туратбековна.
4: Добрый день.
3: Да, сегодня мы с вами разговариваем на такую тему, довольно-таки не такую распространенную, да, я, конечно, надеюсь, но все же это то, на что нужно обратить внимание, я думаю, многим родителям и тем, кто заметил какие-то признаки, да, но не обращает на них особое внимание. И поэтому вот такой самый первый вопрос у меня. Расскажите, пожалуйста, вот об инсульте у детей и насколько вообще такие случаи, они в нашей стране распространены.
4: Здравствуйте. Инсульт – это острое состояние, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга,
5: и повреждается часть мозга, где недостает питательные вещества или кислородное голодание, или кровоизлияние в ткань мозга, при котором повреждается ткань, да, мозга, и оттуда последствия идут. У детей инсульт очень редко встречается, но встречаются. Конечно, редко, чем у взрослых, но встречаются. Например, в мире встречается 2-13 детей на 100 тысяч населения. А в нашей стране, конечно, данных нет, но в стационар поступают дети. Может быть, примерно 10% из тех детей, которые поступают в стационар. Да? Инсульт чаще встречается после, какие причины могут привести, да, к этому. Частая причина – это пороки сердца у детей и заболевание сосудов головного мозга, заболевание свертывающей системы крови, после травмы. Бывает инфекционные заболевания чаще приводят к инсульту.
6: А вот вы сказали, что можно говорить примерно о 10% из про детей, поступающих в стационар. Если вот на основе вашего опыта, да, того, что вы видите, вообще поговорить о том, дети это какого возраста бывают? Вот можете сказать?
5: Да. Бывают и новорожденные, дети дошкольного возраста, еще и подростки. Мы видим от 0 до 18 лет детей. У новорожденных, например, часто бывает геморрагический. Геморрагический инсульт – это когда кровоизлияние в мозг происходит. А у дошкольного возраста чаще после травмы или на фоне вот пороков сердца. Бывает и без причин такое может быть, да, вот мы не можем установить причину, а у ребенка клиника инсульта.
6: Скажите, вот когда мы слышим слово детский инсульт, конечно, думаю, что многие могут сопоставить это, как вы сказали, с тем, что у ребенка уже есть какие-то заболевания сердца, да. Но если мы вспомним про детей, у которых, в принципе, как вы сказали, вроде никакой картины нет, и это вот такой случай, да. Слово инсульт, оно достаточно пугающее, и многие родители боятся этого диагноза, скажем так. Вообще, по какой причине он, сам инсульт может случиться? Вот о чем это говорит про здоровье ребенка?
5: Здесь, я думаю, что два вида есть инсульта. Ишемический инсульт, когда происходит закупорка сосуда. Закупорка сосуда, и на фоне этого нарушается кровоснабжение, да? То есть прекращается спазм сосудов, тромбом или эмболом, и происходит закупорка сосуда, и кровь дальше не проходит. То есть кровоснабжение нарушается головного мозга. А в другом случае геморрагический вид. В геморрагическом инсульте происходит кровоизлияние. Наоборот, сосуд лопается, и происходит кровоизлияние в ткань мозга. Здесь тоже зависит от вида, клиника зависит, да? Так.
6: Скажите, на что обратить внимание родителям, да, по каким признакам понять, какие что симптомы, есть, да, какие-то проблемы?
5: Если рассказать о симптомах, например, у новорожденных чаще всего происходят судороги. Судороги – это внезапная потеря сознания и тремор, да, например, это тонико-клонические судороги. У новорожденных часто судороги, нарушение сознания, плохое сосание груди, например, мама замечает, он плохо сосет грудь, это опасные признаки, при каких случаях нужно обязательно обратиться, да, за медицинской помощью. У младенцев и у детей дошкольных возрастов бывает резкая слабость, нарушение сознания может быть, обязательно будет слабость в одной половине конечностей тела, нарушение. Если ребенок разговаривал, он перестает разговаривать, нарушение речи, нарушение походки, например, да, перекос лица обязательно.
6: Ну, вот получается, что признаки, они, в принципе, похожи.
5: Заметные, да, заметные и опасные. Опасные признаки. У подростков, у них похоже с взрослыми, да, они нарушают, нарушается сознание, может быть, судороги тоже. Но там они, дети уже повзрослее, они говорят, головную боль, рвота, нарушение походки, перекос лица. Вот это тоже выражение у больших детей, да, но они говорят, и как бы с ними чуть легче, потому что у них похоже, чем, ну, как со взрослыми.
6: Угу, получается,
5: маленьких
6: с ними
5: детей
6: легче.
5: Чуть-чуть сложновато, да. В диагностике они как бы нетипичные, да.
6: Вообще, наиболее такие первые симптомы, может ли быть, что, например, в один день будет какой-то симптом судорога, да, потом это пройдет, а через еще какое-то время, через пару дней или через день уже несколько симптомов,
5: да,
6: у
5: возможно,
6: ребенка
5: возможно,
6: могут прибавиться?
5: Возможно. Поэтому вот как только мама видит что-то неладное, да, или нарушение сознания, или судороги, ну, это опасные признаки, при каких в случаях нужно обязательно обратиться к врачам.
6: Вот смотрите, мы знаем, что когда болезни у ребенка возникают, да, какие-то, то обращаются либо в скорую помощь, да, либо еще в специальные учреждения. Вот куда вы советуете обращаться в этом случае, вот, чтобы родители знали, да, вот увидели какие-то симптомы, нужно там сразу вести ребенка вот туда-то, да, чтобы не терять время на поиск врачей, да, или, может быть, на то, что, чтобы дождаться скорой, да, даже.
5: Ну, при появлении таких признаков, вот как я ранее рассказала, да, судороги, нарушение сознания, нарушение поведения ребенка, нарушение речи, перекос лица, это ограничение движения в одной половине тела, скорую вызывать в первую очередь.

0: исследований, ряд анализов, общеклинические анализы, биохимические анализы. Самое главное обследование, где мы можем или исключать, или подтверждать этот диагноз, это магнитно-резонансная томография. И там нам точно скажут, есть инсульт, нет инсульта. Как только инсульт устанавливается, мы начинаем лечение. Ну, лечение – это самое главное, это поддержка самых близких, важных этих функций организма. Это дыхание, кровообращение, да, сатурация, артериальное давление, чтобы оно было стабильное. А потом уже непосредственно лечение головного мозга. И ранее начатая реабилитация. Такие дети у нас долго лежат, минимум 2 недели, а дальше уже они на длительном реабилитации будут амбулаторно.
1: Скажите, насколько важно вовремя распознать все вот эти признаки и привести все-таки ребенка? Вот насколько вот отдаляет, да, то, что не вовремя заметили симптомы, от того, насколько течение будет болезни и вообще реабилитации и лечения проводиться тяжелее?
0: Да, да, очень важно, это очень важно. Вот я и ранее говорила, вот чем раньше, значит, обследование и лечение, тем благополучнее результат, исход заболевания.
1: Отличается ли у маленьких детей вот, сама симптоматика проведения анализов и вот эти все действия от того, от подростка, да, например?
0: Но схема обследований и лечения нет, конечно, но исход у маленьких детей больше вот, способность головного мозга восстанавливаться у них лучше. И мы прям на фоне лечения видим уже результаты хорошие, положительные, да? Потому что нервная система, головной мозг маленького ребенка очень, как вам сказать, очень быстро восстанавливается, в отличие от взрослых. Дети хорошо, быстрее восстанавливаются, чем взрослые.
1: Вот скажите, насколько, например, если проводится лечение у подростков, да, вот мы видим уже, у него есть, было при поступлении уже несколько симптомов, да, не один симптом. И вот это вот проведение лечения, оно зависит от того, насколько долго, да, ребенок будет находиться в этом заведении, да, в больнице. Вот насчет этого.
0: У нас, например, подростки то же самое. Где-то вот 10 дней, 14 дней они находятся. Первые, они, если от состояния тоже зависит, если ребенок тяжелый поступал, он поступает сразу в реанимацию, а потом на восстановление уже в отделение переводится, а в отделение дальнейшая реабилитация, дальнейшее лечение проводится. 2 недели, ну, чуть дольше может быть от состояния ребенка.
1: Получается, из больницы ребенок может выписаться только если ему уже лучше. Достаточно да, хорошо, что да. Он может дальше
0: продолжить.
1: Проводить лечение дома, да?
0: Да, да, да.
1: Правильно. Хорошо. Вот по поводу детей, да, как лечение проводится, например, если в такой в доступном, да, в доступности именно препараты, вот сами анализы проведения, насколько долго это времени занимает, или же все же это все так очень быстро делается, чтобы начать лечение быстрее?
0: Общеклинические биохимические анализы все проводится на одном месте, то есть в стационаре. А в силу того, что магнитно-резонансная томограмма, например, компьютерная томограмма в стационарах нет сейчас, и обязательно в других стационарах, но это займет 1-2 дня, 3 дня максимум, и лечение начинается сразу с поступления, в принципе. А когда уже определяется на томограмме, тогда уже и дальнейшее лечение, да, проводится.
1: Само лечение, когда проводится, вот когда вы видите, я думаю, результаты, да, того, что лечение было проведено успешно, как реагируют

0: на это сами пациенты, родители, вот
1: Угу.
0: когда уже выписываешь
1: Да, да,
0: ребенка
1: да.
0: и говоришь о том, что теперь тебе нужно вот вести такой-то образ жизни и
1: Угу.
0: восстанавливаться.
1: Да. Ну, конечно, если исход благоприятный, конечно, родители очень довольны. И мы часто проводим беседы с родителями, что на этом нельзя останавливаться. А инсульт – это такое состояние, которое требует очень долгую реабилитацию. Это не значит, вот сейчас чуть лучше стало, и на этом нельзя останавливаться, потому что в дальнейшем нужно обязательно продолжить амбулаторное лечение, амбулаторную реабилитацию. И не только там, где вот детям реабилитологи, да, проводят, и мама сама должна, родители, да, сами должны еще дополнительно заниматься с ребенком дома во время игры, во время общения. Это все, например, если нарушился речь, обязательно мамы должны здесь очень, как вам сказать, включенные, да, очень должны тоже заниматься с детьми много.
0: А вот про восстановление и реабилитацию, я думаю, мы поговорим еще с вами во второй части программы. Вот такой хотелось бы задать вопрос. Сейчас, вот, например, при поступлении я уверена, что многие, как родители, или так и медицинские специалисты, да, они тоже не совсем могут разобраться, вот если каких-то видимых признаков не было, в связи с чем вот получилось, да, что ребенок получил инсульт. Вот чаще всего, что вы, врачи, да, говорят по этому поводу. Может быть, естественно, проводится опрос по тому, какой образ жизни, да, вел
1: Да,
0: ребенок и родители,
1: да,
0: что
1: да.
0: могло повлиять на вот инсульт.
1: Ну, конечно, мы сразу вот при поступлении, например, у маленьких детей обязательно расспрашиваем, да, мама, как всю беременность ходила, чем болела мама во время беременности. И это все в совокупности влияет на и рождение ребенка, да, это все влияет. Это, там тоже очень много причин может быть во время беременности, во время родов, а какие у ребенка врожденные, например, заболевания или генетические заболевания. Это все влияет.
0: Хорошо, я думаю, что мы с вами во второй части программы еще также поговорим поподробнее о детях, у которых есть проблемы, ну, сердечная недостаточность, да, и другие, и у которых переносят инсульт, как у них тоже проводится лечение и дальнейшая реабилитация, и вообще поговорим о восстановлении и о других, скажем так, вопросах, да, с которыми вообще обращаются к неврологам, с какими заболеваниями сейчас тоже сталкиваются дети. Сейчас давайте мы послушаем новости Центральной Азии на Биринчи радио.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Бишкек продолжают прибывать участники и гости юбилейного 40-го международного Иссык-Кульского форума. Международный аэропорт Манас принимает делегации более чем из 15 стран мира. Основанный в 1986 году по инициативе Чингиза Айтматова, форум возвращается на свою историческую родину в год своего 40-летия. Мероприятие проходит под патронажем президента Кыргызстана Садыра Джапарова и призвана возродить площадку для диалога интеллектуалов, политиков, ученых и деятелей культуры. Главная тема форума – актуализация гуманитарного наследия Чингиза Айтматова в условиях цифровизации, а также поиск ответов на современные этические и гуманитарные вызовы. Среди прибывших гостей – председатель Союза писателей Китая, лауреат Нобелевской премии Мо Янь, украинский писатель и переводчик Микола Васькив, председатель Союза писателей Татарстана Рикаил Зайдулин, экс-секретарь Тюрксой Дусанбай Касейнов, профессор МГУ Марклен Конурбаев, советник президента Казахстана Бауржан Амаров и президент Тюркской академии Шахин Мустафаев. официальная церемония открытия форума и пленарное заседание с участием руководства страны состоятся 18 июня в Иссык-Кульской области. В Казахстане создают благоприятные условия для инвесторов. Об этом рассказал Олжас Бектенов на 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме. В рамках визита премьер-министр Казахстана встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым и передал ему теплые пожелания от президента Казахстана. Стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства между странами, подчеркнув развитие взаимной торговли, промышленной кооперации, транспортной логистики и водного сотрудничества. В прошлом году товарооборот вырос более чем на 16% и достиг 4 миллиардов 800 миллионов долларов. За 4 месяца этого года взаимная торговля увеличилась еще на 42%. В стране совершенствуется инвестиционная политика, внедряются новые механизмы защиты бизнеса. В том числе создан специальный визовый режим для инвесторов. Отдельно глава казахстанского Кабмина остановился на развитии цифровой экономики и искусственного интеллекта. В республике уже работают 2 суперкомпьютера, создан международный центр АЛЕМ-АИ, а проект «Долина ЦОДов» должен стать крупнейшим цифровым хабом Центральной Азии. В государственном учреждении «Городской центр экстренной медицинской помощи» впервые в Таджикистане успешно проведена лапароскопическая операция по резекции 2/3 желудка с наложением гастроэнтероанастомоза по методу РУ-НВИ пациенту с язвой 12-перстной кишки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики. Как рассказал заведующий хирургическим отделением центра, кандидат медицинских наук Рахманзода Курбан-Али Рахмон, пациентом стал 59-летний житель Душанбе, который около 20 лет страдал язвой 12-перстной кишки. По его словам, заболевание привело к сужению участка перехода из желудка в 12-перстную, что вызывало серьезные нарушения пищеварения. Кроме того, в последние несколько месяцев сталось постоянной рвотой и общим ухудшением здоровья. В Туркменистане завершилась комплексная экспедиция, проведенная учеными Национального института пустынь, растительного и животного мира, Министерства охраны окружающей среды, Министерства Туркменистана, совместно с Синьцзянским институтом экологии и географии Академии наук Китая. В ходе экспедиции ученые обследовали центральную часть пустыни Каракумы, районы Бакурдака и Эрбента, газовый кратер в Дарвазе, а также Капланкырский государственный природный заповедник и Репетекский биосферный заповедник. Участники экспедиции провели мониторинг животного и растительного мира, отобрали образцы почв и заложили специальные площадки для изучения процессов опустынивания. Собранные в ходе экспедиции материалы будут использованы при подготовке нового издания «Красной книги Туркменистана» и «Атласа пустынных растений». Ученые из Китая намерены использовать полученные данные для изучения ландшафтов Каракумы и проведения сравнительного анализа пустынь Каракумы и Такламакан. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Мы продолжаем программу «Радиоклиника». Я напомню о том, что сегодня мы говорим об инсульте у детей. И в студии у нас сегодня находится детский невролог Миргуль Алыкулова. Миргуль Туратбековна, мы с вами остановились на том, насколько важен процесс уже восстановления, да, реабилитации после того, как ребенок выписывается из больницы. Да? Вот по вашим наблюдениям, естественно, процесс реабилитации – это самый важный процесс, потому что если, например, конкретно, как сказали, там, месяц, два, три месяца, полгода не выполнять все действия, то может вот этот процесс пойти, скажем так, назад, да, откатиться. Вот. Насколько важно именно в это время полностью выполнять рекомендации по восстановлению? И, ну вот, можете тоже как в пример привести, да, какие это могут быть и должны быть восстановительные мероприятия, да, скажем так?
1: Ну, чем раньше начата ранее реабилитация, тоже, опять-таки, тем лучше исход. А в остром периоде, конечно, реабилитация не проводится, но это во времени чуть дольше, через так скажем, 5-7 дней начинается реабилитация. Да? Что входит в реабилитацию? Лечебная физкультура, кинезиотерапия, так очень сейчас хорошо развита. Потом уже массаж, лечение, например, у логопедов, с дефектологами, психологическая помощь, может быть. И эта реабилитация должна быть еще продолжена на дому и до следующего, например, или стационарного лечения, или амбулаторного лечения. Родители, они сами должны, да, проводить вот реабилитацию. И они могут продолжить амбулаторно.
0: Угу.
1: В амбулаториях тоже есть реабилитологи. Еще в частных центрах есть реабилитологи.
0: Например, смотрите, возьмем ребенка, да, и ему нужно вот пройти комплекс процедур, вот, либо сначала со специалистами, да, а потом, может быть, и в домашних условиях.
1: Под контролем.
0: Под контролем, невролога, да, естественно. Да. Сколько времени, получается, невролог находится потом уже на постоянной связи, да, с родителями, и через какое время обычно нужно проводить именно осмотр, чтобы узнать, как успешно, да, проходит процесс?
1: Вот, например, у нас дети лежат, через 2 недели мы их выписываем домой, но их просим обязательно вернуться через месяц, обязательно вернуться на повторный осмотр, повторное дообследование. И вот обязательно через месяц мы встречаемся с ними.
0: Если реабилитация не будет проведена должным образом или вот сократится количество времени, например, не 3 месяца, а 2 месяца, 2,5, как это все повлияет? И если не будет еще каких-то поддерживающих, да, процедур, как вы сказали, которые родители, да, может быть, под контролем тоже могут проводить?
1: Знаете, исход зависит еще от размера, да, очага поражения, так скажем, насколько произошел инсульт, очаг какой, большой, маленький, от размеров тоже зависит. Бывают случаи, когда очаг маленький, а клиника, естественно, будет как бы завуалировано, да, можно сказать. А если очаг большой, грубая симптоматика будет. И от этого тоже исход будет зависеть.
0: Бывает ли такое, например, что, вот как вы сказали, очаг поражения может быть разный, да?
1: Да.
0: И родители могут, я думаю, что часто задавать такие вопросы. Вроде бы очаг, например, поражения был небольшой. А почему вот восстановление занимает столько времени? И почему нужно вот делать, проходить вот этих всех специалистов? Вот от чего это может зависеть? Это, естественно, от того, насколько, скажем так, разный подход, да, для каждого ребенка, каждого возраста, да, я думаю, тоже должен быть использован.
1: Да, обязательно, обязательно. И вот от размера зависит, я же сказала, реабилитация может быть чуть дольше от очага поражения, да. Если очаг поражения большой и клиника грубая, нужно будет подольше заниматься с таким ребенком и подольше лечение пройти. А у подростков, да, тем более нужно долго проходить. Но все-таки исход будет зависеть от поражения головного мозга.
0: А дети, например, те, у кого уже с рождения были проблемы с сердцем, да, которые и так находились на постоянном контроле и родителей, и врачей, у которых вот инсульт получается, возникает, им, естественно, и реабилитация дольше, и лечение, да, более такое глубокое проводится.
1: Да, да, обязательно. А у детей, например, с пороками сердца, у них чаще могут быть такие проблемы, как инсульт. А у таких детей нужно все, ну как, в комплексе, да, и УЗИ сердца, ЭКГ, плюс совместно нужно работать невролог, там, кардиолог, плюс еще гематолог.
0: Угу.
1: Консультация таких узких специалистов, которые, ну, должны вести таких детей с пороками сердца. Это очень серьезно, поэтому все в команде нужно, в комплексе.
0: Угу. Вот такие дети, вероятность того, что ребенок все-таки восстановится в достаточно быстрые сроки, и вероятность того, что инсульт может происходить не один раз, а, например, несколько раз, да, это от чего может зависеть?
1: Угу. Тоже от состояния организма, да, вообще, какие вообще заболевания у ребенка. Если действительно порок сердца, ну, возможно, там 20-30% повторных инсультов, да. А если заболевание крови или свертывающая система крови, тогда может быть почаще, больше вероятности повторных инсультов могут быть. Но практика показывает, что у детей повторных редко.
0: Mm-hmm.
1: Они поступают только на реабилитацию повторно.
0: Mm-hmm. Вы сказали, что маленькие дети, они, скажем так, гораздо легче, да, им восстановиться, чем подросткам и более взрослым детям.
1: Mm-hmm.
0: Это зависит от того, что организм все еще молодой и менее сформирован, да?
1: Да. Mm-hmm. Или... Головной мозг у маленьких детей очень пластичный, очень быстро восстанавливается, как...
0: Поэтому вот, родителям нужно, мозга. В принципе, не переживать о том, что вот все может закончиться тем, что на постоянной основе придется, да?
1: Да.
0: Посещать. Угу. А какие вы можете дать рекомендации для детей, потому что вот инсульт, как бы привыкли, да, все, что это для более взрослые поколения людей. Естественно, симптомы, как вы назвали, симптомы, они такие достаточно видные, но вот среди новорожденных, среди детей дошкольного возраста, школьного, вот давайте пока сначала эту часть детей, да, обсудим, по каким все-таки признакам, как это увидеть, как понять, что по, например, у ребенка судороги, да, а родитель его может и не отвезти в больницу, да, вот повторяющиеся, да, вот эти вот тоже моменты, как они влияют.
1: В клинике тоже может быть зависеть, например, да, у новорожденных чаще всего могут быть плохое сосание груди, что мама может заметить? Резко стал вялым ребенок, плохо сосет грудь и ограничение движений в одной половине тела, рук, ноги с одной стороны. И плюс у новорожденных могут быть судороги. Но здесь хочу сказать, что не все судороги, как бы это инсульт, да? Поэтому у новорожденных чаще всего вот это. Например, а у до года детей, от 3 месяцев, скажем, до 1 года, у таких детей чаще всего мама заметит перекос лица, ограничение в одной половине тела. Если ребенок, например, сидел, ползал, начал стоять, он перестает это делать резко, он может упасть на эту слабую сторону и получить дополнительно травму, да? Что еще? Нарушение, если ребенок уже разговаривал, он перестает разговаривать, понимать обращенную речь. Мама вот это замечает. А у подростков это уже более сразу заметно, что он перестал ходить. С одной стороны, перекосило, он хромает на одну ногу, одну руку, например, не может поднять, и нарушение речи, нарушение зрения может быть. А у подростков головная боль и рвота.
0: Это бывает. Тоже значит, да,
1: да,
0: признак?
1: Да.
0: Угу. Хорошо. А вообще, как влияет то, насколько ребенок, скажем так, маленький, да, если все реабилитационные восстановительные работы были проведены, и в будущем на то, что как у ребенка память, развитие речи, да, если это маленький ребенок, инсульт, насколько это может, он может повлиять, и, естественно, после того, как ребенок после восстановления от всех этих симптомов все-таки избавляется, да, вот все получается дальше идет уже в таком обыкновенном порядке, да?
1: Да, бывает. Бывает, конечно, и я вот ранее говорила же, исход зависит от поражения, и бывают дети прям с выздоровлением уходят, полное выздоровление может быть, да, и могут быть некоторые двигательные нарушения остаться, нарушения речи могут быть, нарушения памяти, трудность чтения, письма могут быть, но данная вот реабилитация, если хорошая проведена, она будет к улучшению идти.
0: Получается, смотрите, родителям не нужно бояться, что если ребенок перенес инсульт, то у него могут остаться вот эти вот какие-то нарушения, да?
1: Нет. Надо бояться, потому что обязательно, если вот очаг был большой, обязательно останется двигательные нарушения. Часто остаются. А двигательные если... дефекты будут.
0: А если очаг был небольшой, и мы будем рассматривать хорошие варианты?
1: Он полное восстановление может быть, да.
0: То есть родителям такие дети. Не нужно бояться, да?
1: Да, если очаг небольшой.
0: Какие советы вы даете тем, кто дети перенесли инсульт, восстановление, например, прошло, все хорошо было, и дальше, чтобы все-таки это состояние не вернулось, нужно ли проходить, может быть, какое-то дополнительное обследование через полгода, да? И какие еще советы вы даете вот тем, кто, например, проходит или заканчивает курс восстановления?
1: Конечно, такие дети обязательно передаются по месту жительства, то есть своим семейным врачам, неврологам, и обязательно каждые 3 месяца, 6 месяцев они должны проходить обследование. То, что необходимо, они все должны проходить.
0: Про подростков. Подросткам, естественно, как вы сказали, гораздо тяжелее восстанавливаться, да? Вот сам процесс восстановления обычно, насколько он проходит, может быть, более длительно, да? И, наверное, еще больше реабилитологов, специалистов тоже нужно будет пройти, потому что уже сформировалась и речь, и вот память, и другие функции организма. Вот взрослым более сложно, да, восстанавливаться.
1: Да, более сложно и чуть дольше, может быть, до 6 месяцев, до года, да. Но, конечно, это с периодичностью, прям в течение целого года, конечно, они не проходят, но время от времени они должны обязательно проходить реабилитацию. Обязательно таким детям нужна психологическая поддержка, обязательно работа с дефектологами, реабилитологами.
0: Психологическая поддержка ребенка в такой период, естественно, от врача тоже многое зависит, не только от того, насколько родитель вовремя, да, и хорошо будет исполнять все вот эти восстановительные работы. Вот какие советы вы даете? Чаще всего такие дети все-таки ходят к психологам, да, чтобы не опустить руки, да, потому что восстановительный процесс долгий, кто-то просто не захочет, устанет вот, принимать препараты и, например, проходить реабилитацию.
1: Здесь очень важна еще поддержка семьи, очень важно родителей, да, родных. И такие дети тоже обязательно должны проходить у психологов, поддержку получать от психологов.
0: Хорошо. Мы с вами сегодня говорим о детях и главной темой нашей был инсульт. Угу. И хотелось бы заодно как раз спросить, какие еще неврологические заболевания, с какими сейчас сталкиваются дети, что вы можете отметить, на что нужно родителям также обращать внимание? Угу. Может быть, чего-то стало больше?
1: У нас отделение неврологическое, часто поступают дети с судорогами. Судорог сейчас очень много стало, и родители некоторые очень так, ну, так скажем, безответственно чуть-чуть относятся. Есть некоторые дети, например, некоторые родители, да, у ребенка был первый приступ, никуда не обращались, второй приступ, никуда не обращались, третий приступ, никуда не обращались. Есть даже такие родители, которые вот не обращаются никуда, даже в поликлинику не ходят к неврологам. А когда уже четвертый, пятый приступ, они поступают уже по скорой помощи к нам. Поэтому хотелось бы сказать, что родителям судороги – это опасный признак. При первом же случае нужно обращаться обязательно к врачу, своему хотя бы семейному врачу. И дальше она направит, куда надо, что надо делать. А потому что, ну как, приступ судорог – это же опасный признак, тогда происходит гибель нервных клеток. Угу. Поэтому нужно родителям обязательно быть ответственными и вовремя обращаться за медицинской помощью.
0: Угу. Вот судороги, основная причина судорог, вообще какая она может быть, это неврологическое да, состояние. И вы еще сказали, что когда ребенок поступает, вы обращаете внимание и спрашиваете у родителя, да, что было во время беременности, да, даже как это все протекало. Да, какие рекомендации вы можете еще дать?
1: Рекомендации родителям, ну, конечно, в первую очередь это... планировать, да, беременность, исключать все патологии мамы, лечить вовремя и планировать беременность. Вот так.
0: Смотрите, вы сказали, что на судороги нужно обращать особое внимание. Судороги – это получается как сигнал организма о том, что есть какие-то именно неврологические проблемы или другие тоже могут быть?
1: Нет, не всегда это неврологическое состояние. Судороги бывают это эпилептического характера и неэпилептического характера. У детей до 5 лет из-за незрелости головного мозга ребенок на все, может быть, заболевания, температура или еще что-то, может дать реакцию в виде судорог. Просто нужно врачу обратиться, и врач определит на фоне лечения, ой, обследований, определит, какие это приступы вообще.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я думаю, что мы узнали много все-таки нового, да, и на что обращать нужно будет внимание в будущем. Я напомню, что сегодня в прямом эфире приняла участие детский невролог Миргуль Алыкулова. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низаркулова.

0: Добрый день. На Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Президент Албании накануне 18 июня прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. В эти часы в городе Чолпон-Ата прошли уже переговоры президента Кыргызской республики Садыра Джапарова и главы албанского государства Байрама Бегая. Этот визит уже называют историческим событием для двусторонних отношений. Впервые за все это время независимости развития двух стран президент Албании находится в нашей стране с официальной программой. Сегодня внимание приковано не только к самому факту встречи, но и к тому, какие новые возможности она может открыть для сотрудничества между Бишкеком и Тираной. Официальные отношения Кыргызстана и Албании развиваются на протяжении многих лет, но, однако, ранее контакты между странами не носил столь интенсивный характер. Тем не менее, современная международная политика постепенно меняется. Даже государства, которые географически находятся далеко друг от друга, все чаще ищут новые форматы взаимодействия через экономику, туризм, технологии, образовательные проекты и культурный обмен. На этом фоне официальный визит президента Албании приобретает особое значение. По предварительной информации, в центре переговоров расширение политического диалога и обсуждение перспектив сотрудничества по ряду направлений. Среди них экономика, развитие инвестиционных контактов, туризм, транспортная связанность, цифровизация и укрепление гуманитарных связей. Сегодня все больше государств рассматривают международное сотрудничество не только как политический инструмент, но и как возможность создавать совместные проекты, привлекать инвестиции и расширять рынки. Для Кыргызстана это также возможность представить свои инициативы и продемонстрировать потенциал страны. Особое внимание привлекает место проведения переговоров. Встреча прошла в Чолпон-Ате на одном из наиболее известных туристических центров нашей страны.
1: В последние годы Иссык-Куль все чаще становится площадкой для проведения международных мероприятий высокого уровня. Здесь проходят форумы, межгосударственные встречи и переговоры с участием иностранных делегаций. Такой выбор площадки позволяет одновременно проводить официальные мероприятия и знакомить гостей с возможностями страны в сфере туризма, инфраструктуры и инвестиционного потенциала. Интерес вызывает и сама повестка визита. А сегодня международные отношения все меньше ограничиваются. Ограничиваются исключительно дипломатическими вопросами. Государства все чаще говорят о совместной работе в сфере технологий, цифровых решений, транспортных маршрутов, образовательных обменов и развития человеческого капитала. Именно поэтому подобные встречи становятся важными не только с точки зрения подписания документов, но и с точки зрения формирования долгосрочных контактов. Албания в последние годы также активно расширяет международное сотрудничество и усиливает участие в различных региональных и межгосударственных форматах. Для Кыргызстана развитие отношений с европейскими государствами остается одним из направлений внешней политики. И хотя масштабы взаимодействия между Кыргызстаном и Албанией пока остаются ограниченными, подобные визиты позволяют создавать основу для новых инициатив. Отдельный интерес вызывает вопрос, какие конкретные договоренности могут появиться по итогам сегодняшних переговоров. В городе Чолпон-Ата 18 июня прошла официальная встреча президентов Кыргызстана Садыра Джапарова с президентом Албании Байрамом Бегаем. Глав государств в культурном центре Рухурдо встретили военнослужащие Национальной гвардии, военный оркестр исполнил государственные гимны Кыргызстана и Албании. Подробно с места событий наш обозреватель Эрмек Актанов.
0: Эрмек, здравствуйте.
2: Глава государства в культурном центре Рухурдо встретили военнослужащих Национальной гвардии. И после этого военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. После этого состоялись первые рукопожатия президента с членами официальных делегаций, затем главы государства и представители делегации последовали конгресс-холл государственной резиденции номер 2. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров приветствовал Бегая, поблагодарил его за визит и выразил надежду на то, что он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Президент Кыргызстана отметил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 92 году далеком. Он подчеркнул, что несмотря на географическую удаленность Кыргызстана и Албании, нынешний визит имеет большое значение для обеих стран. Джапаров также заявил, что сегодняшняя встреча открывает новую страницу в отношениях между государствами. После этого он передал слова президенту Албании. Президент Албании Бегаев поблагодарил Джапарова за теплый прием и оказанное гостеприимство. Он отметил, что это первый официальный визит албанской делегации в Кыргызстан, целью которого является более близкое знакомство с страной и выстраивание прочих партнерских отношений. Также он отметил, что подчеркнул, что его страна позитивно настроена на углубление сотрудничества с Кыргызстаном, выразил уверенность, что нынешний визит позволит укрепить связи между государствами и откроет новые возможности для взаимодействия. По словам Бегая, ранее контакты между странами носили преимущественно формальный характер. Он отметил, что хорошие перспективы для развития сотрудничества в сферах культуры, образования и других направлениях. Также президент Албании поздравил Джапарова с избранием Кыргызстана непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В ответ президент нашей страны поблагодарил президента Албании за теплые слова и подчеркнул, что между двумя странами существует значительный потенциал для расширения сотрудничества. После этого переговоры продолжились, так сказать, в закрытом формате. В данное время проходит такая культурная программа для делегации из Албании. Что касается вот товарооборота между нашими странами, то здесь нужно отметить такой немаловажный факт, такие цифры, что здесь говорится, что экономические связи между двумя странами пока остаются ограниченными. Вот по данным Нацстаткома, товарооборот Кыргызстана и Албании составляет 69 тысяч всего лишь долларов. В 2025 году Кыргызстан экспортировал в Албанию сушеные бобовые культуры, мед, мясную продукцию, нефтепродукты. В свою очередь из Албании в Кыргызстан поставлялись саженцы и другие живые растения, бумажная продукция, одежда и автокомпоненты. Инвестиционное сотрудничество также находится на начальном этапе. По данным официальной статистики, в Кыргызстане зарегистрированы 4 компании с участием албанского капитала. Все они были созданы в 2024 году. И визит Байрама Бегая стал первым официальным визитом президента Албании в Кыргызстан с момента установления дипломатических отношений между странами около 30 лет назад. На фоне больших объемов торговли и инвестиций стороны намерены обсудить возможности расширения экономического сотрудничества, о чем вот в интервью журналистам сказал глава отдела внешней политики администрации президента Кыргызской Республики. Давайте послушаем его речь.
3: Обратить ваше внимание на важную составляющую, то, что за последние 10 дней, это второй глава государства, который посещает нашу страну с официальным визитом. На прошлой неделе мы принимали уважаемого президента Грузии из региона Кавказа. Это сегодня мы принимаем президента Албании, это страна Европы, будущий член Евросоюза. И по приглашению нашего президента он впервые в истории посещает, как главы государств отметили, подчеркнули, с момента установления дипломатических отношений на протяжении почти 32 лет, с 1994 года, наши отношения поддерживались формально, переписками ограничивались и взаимодействием в рамках международных организаций. А данный визит уже придает новый импульс к активизации двусторонних отношений. Хотел бы подчеркнуть, что мы таким образом, как вы видите, вот с прошлого года уже мы расширяем географию наших дипломатических отношений. Мы посетили Африку, там открыли наше посольство. Сейчас второе посольство в Африке открывается. А в данном случае сейчас страны Европы. Со странами Европы у нас идет определенная степень активизации. Можно сказать, и у нас приоритеты, мы определили приоритет этот туризм, транспорт, это авиасообщение, прямые сообщения, чтобы в первую очередь наши граждане получили доступ к прямым авиасообщениям с европейскими странами. Это для нашей молодежи очень важно. Как вы знаете, буквально на днях мы успешно вышли из черного списка, авиационного списка Евросоюза. В этом плане у нас еще есть Албания славится еще ускоренными темпами цифровизации. Албания впервые в истории, они ввели институт цифрового министра на базе искусственного интеллекта. У нас в Кыргызстане тоже мы рассказали о темпах.
2: кыргызско-албанские отношения остаются сравнительно молодыми и пока не относятся к числу такого наиболее развитых направлений внешней политики. Однако последние годы наблюдается заметная активизация двустороннего сотрудничества как на политическом, так и на экономическом уровнях. Кыргызстан и Албания установили типа отношения после обретения Кыргызстаном независимости. На протяжении длительного времени контакты между странами носили ограниченный характер и осуществлялись преимущественно в рамках международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ. Вот нынешний визит президента Албании говорит о том, что активизация сотрудничества будет наращиваться в разных областях: цифровизация, туризм, сельское хозяйство, о чем вот выше было отмечено в интервью.

0: страны дела Кыргызстана провел встречу с новым послом Албании, и стороны подтвердили готовность активизировать политические, экономические, культурные связи, а также подготовку взаимных визитов высокого уровня. Особое значение имеет вот официальный визит, который проходит сейчас здесь, в Кыргызстане, в городе Чолпан-Ата, президента Албании Байрама Бегаева в Кыргызстан. Он будет находиться с 17 по 19 июня по приглашению президента нашей страны Садыра Джапарова. Это первый официальный визит главы Албании в истории кыргызско-албанских отношений. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сферах экономики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, цифровизации, образования и культуры. Товарооборот между нашими странами пока остается незначительным, однако страны предпринимают шаги по созданию правовой базы для развития бизнеса. И в апреле 2026 года Министерство экономики Кыргызстана и представители Албании обсудили возможность подписания соглашения об экономическом сотрудничестве, соглашения по избежанию двойного налогообложения и документов о сотрудничестве в туристической сфере. Вот такие вот перспективные направления, прежде всего. Здесь говорится о том, что эти меры должны облегчить работу инвесторов, стимулировать развитие торговли между двумя государствами. Что касается вопросов туризма, это такой важный момент, когда люди обмениваются опытом и приезжают в ту или иную страну. Албания обладает таким быстро развивающейся туристической отраслью на побережье Адриатического и Ионического морей, тогда как Кыргызстан активно развивает горный и экологический туризм вокруг Иссык-Куля. И не зря вот эта встреча проходит здесь в резиденции, в центре Иссык-Куля, в городе Чолпан-Ата. Впереди вот такая ознакомительная культурная программа, которая оповестит, расскажет, так сказать, полностью получится посмотреть там, албанской делегации, всю культуру, всю все красоты нашей страны. И обмен опытом может быть полезен обеим сторонам, и это об этом говорили сегодня президенты двух стран. Сегодня мы можем отметить о том, что немного, наверное, можно отметить про интересные факты про Албанию. Она расположена на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе, столица Албании Тирана, и население составляет около 3 миллионов. Албания является членом НАТО и кандидатом на вступление в Европейский Союз, что очень важно. Вот мы знаем, что буквально недавно Кыргызстан вышел из черного, так называемого черного списка Европейского Союза, и уже в следующем году будет уже ожидаться прямые рейсы на новых аэробасах в Германию, и это открывает как бы ворота в Европу прямым рейсом, они, например, не через Стамбул и так далее. И вот несмотря на то, что кыргызско-албанские отношения долгое время оставались ограниченными, уже сейчас мы видим, что они получили такой заметный импульс, и они будут наращиваться в дальнейшем все больше и больше. Вот такая информация к этому часу. Вот в целом, вот если немного пройтись по биографии президента Албании, он сейчас является вот Байрам Бегаев, он вступил в должность 24 июля 2022 года, является 8-м президентом современной Албании. До избрания президентом Бегаев был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Албании. Он дослужился до звания генерал майор и считался одним из наиболее опытных военных руководителей страны. В июне 2022 года правящая социал-партия Албании выдвинула его кандидатом на пост президента, и после ухода с военной службы он был избран парламентом и вступил в должность на 5-летний срок. Вот таким образом сейчас президент Албании находится в Кыргызстане с официальным визитом, и будем ждать итогов, которые распространят уже чуть позже в администрации президента, и какие документы, какие конкретные документы были подписаны, и, возможно, не будет подписания документов, но я напомню, что это первый такой визит, и это, так сказать, ознакомительная поездка, официальная поездка, и будем надеяться, что такие отношения будут развиваться в дальнейшем.
1: Спасибо, Эрмек. Итак, в городе Чолпан-Ата сегодня, 18 июня, прошла официальная встреча президента Кыргызстана Садыра Джапарова с президентом Албании Байрамом Бегаем. Глав государств в культурном центре Рухордо встретили военнослужащие Национальной гвардии. Военный оркестр исполнил государственные гимны Кыргызстана и Албании. Об этом нам только что рассказал с места события наш обозреватель Эрмек Актанов. Ну а вообще официальные отношения Кыргызстана и Албании развивается на протяжении многих лет, однако ранее, как отметил наш обозреватель Эрмек Актанов, контакты между нашими странами не носили столь интенсивного характера. Но, тем не менее, современная международная политика постепенно меняется, и даже государства, которые географически находятся далеко друг от друга, все чаще ищут новые форматы взаимодействия. Это через экономику, туризм, технологии, образовательные проекты и культурный обмен. И на этом фоне официальный визит президента Албании конечно, приобретает особое значение. По предварительной информации, как нам

0: отметил Эрмек. В центре переговоров это расширение политического диалога и обсуждение перспектив сотрудничества по ряду направлений. Среди них экономика, развитие инвестиционных контактов, туризм, транспортная связанность, цифровизация и укрепление гуманитарных связей. И сегодня все больше государств рассматривают международное сотрудничество не только как политический инструмент, но и как возможность создавать совместные проекты, привлекать инвестиции и расширять рынки. Для Кыргызстана это также возможность представить свои инициативы и продемонстрировать потенциал страны. Особое внимание привлекает место проведения переговоров. Встреча прошла в Чолпан-Ате. Это на одном из, конечно, наиболее известных туристических центров нашей страны. В последние годы Иссык-Куль все чаще становится площадкой для проведения международных мероприятий высокого уровня. Здесь проходят форумы, межгосударственные встречи, переговоры с участием иностранных делегаций. Такой выбор площадки позволяет одновременно проводить официальные мероприятия и знакомить гостей с возможностями страны в сфере туризма, инфраструктуры и инвестиционного потенциала. Интерес вызывает и сама повестка визита. Сегодня международные отношения все меньше ограничиваются исключительно дипломатическим вопросом. Государства все чаще говорят о совместной работе в сфере технологий, цифровых решений, транспортных маршрутов, образовательных обменов и развитии человеческого капитала. Именно поэтому подобные встречи и становятся важными не только с точки зрения подписания документов, но и с точки зрения формирования долгосрочных контактов. Ну и Албания в последние годы также активно расширяет международное сотрудничество и усиливает участие в различных региональных и межгосударственных форматах. А для Кыргызстана развитие отношений с европейскими государствами остается одним из направлений внешней политики. И хотя масштабы взаимодействия между Кыргызстаном и Албанией пока остаются ограниченными, подобные визиты позволяют создавать основу для новых инициатив. Эксперты, кстати, отмечают, что международная практика показывает, многие крупные проекты начинались именно с первых официальных контактов и личных встреч лидеров государств. Поэтому подобные визиты рассматриваются не как разовое событие, а как элемент более долгосрочного процесса. Отдельный интерес вызывает вопрос того, как и какие конкретные договоренности могут появиться по итогам сегодняшних переговоров. К этой теме, конечно же, мы вернемся в рамках нашей программы, но это будет после того, как мы вас познакомим с новостями этого часа. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с частью 2 статьи 14 закона Кыргызской республики о государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской республики пунктом 1 части 10 статьи 70 статьей 71 Конституции Кыргызской республики постановляется присудить государственную премию Кыргызской республики имени Токтогула в области литературы и искусства за 2025 год в следующем номинациях. Государственная премия в области литературы Айтмамбетову Ищену Джакшылыковичу, писателю, за исторический роман «Беталман». Государственная премия в области музыкального искусства Хазахову Тугульбаю Токтогуловичу, композитору-мелодисту, народному артисту Кыргызской республики. Государственная премия в области киноискусства, радио и телевидения Абдухадыру Телеку, сценаристу и кинорежиссеру документальных и научно-популярных фильмов Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Тулемиша Акеева за четырехсерийную историко-документальную киноэпопею, посвященную столетию образования Карагандинской автономной области. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Улан Маматканов провел очередное заседание Организационного комитета по подготовке к проведению шестых Всемирных игр кочевников. В ходе заседания были рассмотрены ключевые вопросы подготовки к предстоящим играм, включая организационные, логистические и инфраструктурные аспекты, а также координацию деятельности всех задействованных государственных органов и структур. Заместитель председателя Кабмина Улан Маматканов Улан Маматканов отметил, что подготовка к шестым всемирным играм кочевников вступила в завершающую фазу, отметив важность скоординированной работы всех ведомств, а также персональной ответственности руководителей за качественную и своевременную реализацию поставленных задач. По итогам заседания дан ряд поручений профильным государственным органам и ответственным структурам, направленных на усиление координации, ускорение темпов подготовки и обеспечение проведения шестых всемирных игр кочевников на высоком организационном уровне. Министр здравоохранения Дамир Осмонов провел встречу с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Кейт Форбс. Об этом сообщает в профильном ведомстве. В ходе встречи Дамир Осмонов отметил, что Национальное общество Красного Полумесяца на протяжении многих лет является надежным партнером системы здравоохранения страны. При поддержке IFRC и международных партнеров оказывается существенное содействие в реализации программ профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения, реагирования на чрезвычайные ситуации и поддержки уязвимых групп населения. Особое внимание уделено вопросам повышения доверия населения к вакцинации. Представители подчеркнули готовность продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения, направленную на противодействие дезинформации и распространение достоверной информации о вакцинации. Отмечалось, что в ряде случаев отказ от прививок связан с неправильным толкованием религиозных вопросов и опасениями относительно возможных осложнений после вакцинации. В этой в связи стороны договорились усилить совместные усилия по информированию населения на основе научно обоснованных данных. В Бишкеке сегодня состоялось открытие международной выставки Energy Expo Кыргызстан ШОС-2026. Мероприятие организовано Министерством энергетики Кыргызстана в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. В выставке принимают участие более 40 компаний из Кыргызстана, Китая, России, Индии, Беларуси, Турции и Вьетнама. На площадке представлены новейшие технологии, оборудование и инновационные решения в энергетической сфере. В рамках выставки участники проведут деловые встречи, а также получат возможность для налаживания новых партнерских отношений. В прошлом году с использованием QR-кода в общей сложности было проведено 578,9 миллионов платежей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Национального банка Алмаз Бакитаев. По его словам, общая сумма выплаченных средств составила 972,9 миллиардов сомов. Данный показатель в 4 раза выше по сравнению с 2024 годом. В связи с празднованием в Китае праздника драконьих лодок Дуанью будут временно закрыты пункты пропуска, расположенные на кыргызско-китайском участке госграницы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Кыргызстана. Согласно информации, приостанавливается пропуск лиц транспортных средств и грузов в КПП Иркиштам автодорожный 18 июня с 22 часов по бишкекскому времени до 20 июня с 8 часов утра. КПП Тургарт автодорожный с 19 июня по 20 июня. На чемпионате мира по футболу завершились очередные матчи группового этапа. Одним из главных результатов дня стала ничья сборной Португалии с командой Демократической Республики Конго. Встреча завершилась со счетом 1-1. Сборная Англии успешно стартовала на турнире и обыграла Хорватию со счетом 4-2. Минимальную победу одержала Гана, которая оказалась сильнее Панамы – 1-0. Особое внимание болельщиков Центральной Азии было приковано к дебютному матчу сборной Узбекистана на чемпионате мира. Команда уступила Колумбии со счетом 1-3, однако сумела забить свой первый гол в истории выступления на мировых первенствах. Напомню, следить за играми мирового первенства кыргызстанские зрители могут в прямом эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, а также на телеканале НТРК «Спорт». Полное расписание трансляции и точное время начала матчей доступны на официальной странице НТРК в Instagram @utrk.kg, а также на сайте utrk.kg. Внимание, в Кыргызстане 18 июня во второй половине дня и в период с 19 по 22 июня ожидаются повышенный температурный фон и локальные ливневые дожди. Об этом сообщает Кыргызгидромет. В связи с этим в предгорных и горных районах страны возможны селевые явления, а на реках ожидается подъем уровня воды.
1: и о погоде. Ночью местами в Высокульско-Нарынской областях, предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы в долинной зоне Ошской, Джалабадской областей и в Чуйско-Таласской, Баткенской областях без осадков. Завтра днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами осадки интенсивные. Температура воздуха. Чуйская долина ночью плюс 15-20, днем плюс 28-33. Таласская долина ночью плюс 12-17. Днем плюс 24-29. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 16-21, днем плюс 30-35. Иссык-Кульская область ночью плюс 11-16, днем плюс 22-27. Нарынская область ночью плюс 8-13, днем плюс 21-26. В Бишкеке ночью места без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 29-31.
2: Мы продолжаем программу «Кыргызстан», и у микрофона Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. Переходим к другой теме нашего эфира. Президент Албании накануне 18 июня прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Этот визит уже называют историческим событием для двусторонних отношений. Впервые за все время независимого развития двух стран президент Албании находится в Кыргызстане с официальной программой. Сегодня внимание приковано не только к самому факту встречи, но и к тому, какие новые возможности она может открыть для сотрудничества между Бишкеком и Тираной. Какие темы оказались в центре переговоров и какие перспективы открываются перед Бишкеком и Тираной в нашем материале.
1: Официальный визит президента Албании в Кыргызстан рассматривается экспертами как событие не только дипломатического, но и стратегического значения. Несмотря на отсутствие масштабных экономических связей, Бишкек и Тирана демонстрируют интерес к расширению сотрудничества в новых направлениях. Ожидания от предстоящего визита озвучивались еще ранее. Тогда президент Кыргызстана Садыр Джапаров сообщал о планах принять в стране главу албанского государства и подчеркнул, подчеркивал значение развития двусторонних контактов.
3: Кыргызская республика последовательно продвигает многовекторную и сбалансированную внешнюю политику, закрепленную в своей концепции, и строго придерживается общепризнанных принципов и норм международного права. Мы также выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира. В последние годы Кыргызстан активно расширяет географию международного взаимодействия. В этом контексте мы заинтересованы в развитии сотрудничества со странами Балканского региона, в том числе с Республикой Албания. С особым ожиданием мы готовимся к официальному визиту президента Республики Албания Байрама Бегая, который запланирован на июнь этого года. Уверены, что этот первый исторический визит придаст новый импульс развитию кыргызско-албанских отношений.
1: Теперь официальный визит выходит на практический этап. Переговоры на высшем уровне пройдут в Чолпон-Ате. Ожидается обсуждение вопросов экономики, инвестиций, туризма, транспортной связанности, цифрового развития, а также укрепление гуманитарных контактов. Эксперты отмечают, подобные визиты особенно важны для формирования устойчивых каналов взаимодействия между государствами, которые ранее не имели активной политической повестки. Директор Центра анализа международных отношений Эдиль Осмонбетов считает, что предстоящая встреча имеет символическое и практическое значение одновременно.
4: По приглашению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова состоится официальный визит президента Албании Байрама Бегая в Кыргызскую республику. Это значимый визит, это первый официальный визит в Кыргызстан. И если рассматривать с исторической точки зрения, это первый в истории кыргызско-албанских отношений визит и заложит фундамент для дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Албанской республикой. На сегодня у нас есть очень много позиций переговорных по актуальным вопросам двустороннего отношения, многостороннего сотрудничества, а также обмен мнениями о взаимодействии в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, цивилизации и других направлений.
1: Кыргызстан и Албания представляют разные регионы, однако имеют ряд общих интересов – развитие транзитных возможностей, поиск новых рынков, привлечение инвестиций и развитие туристической отрасли. Для Кыргызстана расширение контактов с европейскими странами остается одним из направлений внешнеполитической стратегии. Албания, в свою очередь, активно выстраивает новые международные связи и усиливает присутствие в различных форматах межрегионального сотрудничества. По мнению аналитиков, официальный визит способен стать основой для запуска конкретных инициатив от обмена делегациями до реализации совместных проектов. Говоря о практическом значении встречи, директор Центра анализа международных отношений Эдиль Осмонбетов обращает внимание на возможности для экономического и институционального взаимодействия.
4: Если брать конкретно отношения, которые могут быть вызваны как раз между Албанией и Кыргызстаном, то для Албании важна для Кыргызстана как новый стратегический партнер на Балканах, открывающий пути для расширения внешней торговли, туризма, диверсификации внешней экономической деятельности Кыргызстана. И это сотрудничество дает выход на европейские рынки и развитие международный культурный обмен. Если брать ключевые направления партнерства, то это политический диалог, в первую очередь. Президент Албании в Кыргызстане, это как бы знаменует собой сближение двух государств, закладывает основу для новых дипломатических отношений, развития их, углубления. Это экономика и инвестиции. Стороны готовят соглашение об избежании там, двойного налогообложения, призвано стимулировать взаимный бизнес между Албанией. Ну, безусловно, туризм, потому что Кыргызстан является одной из лучших туристических стран мира, опытом в этой области индустрии. Также мы знаем, что есть Адриатическое и Ионийское море, прекрасное в Албании. Это культурный обмен продвигает традиции на европейской арене. И взаимный культурный обмен культурных представителей Албании, Кыргызстана. Возможно, участие представителей Албании, спортсменов на всемирных играх кочевников, которые в этом году состоятся осенью. И также Албания это сегодня представляет собой мост на Запад, помогая Кыргызстану диверсифицировать геоэкономические связи наши, внешнеполитические, учитывая то, что Албания имеет гигантский опыт взаимодействия с европейскими странами, интеграция – это тоже одна из возможностей для Кыргызстана, как страны, которая двигается в направлении именно многовекторности.
1: Одним из направлений потенциального сотрудничества называют развитие экономических связей и обмен опытом в вопросах интеграции в международные рынки. На фоне изменения глобальной экономики государства все чаще стремятся выстраивать более гибкие партнерства, выходя за пределы традиционных региональных контактов. По словам международных экспертов, сегодня особое значение приобретает способность стран находить новые точки роста и объединять усилия в сфере логистики, цифровизации и деловой активности. О том, какие возможности может открыть кыргызско-албанское взаимодействие в более широком евразийском контексте, рассказывает международный эксперт по евразийской интеграции Павел Власов.
5: Бишкек обладает уникальным потенциалом стать прагматичным экономическим хабом, посредником для взаимодействия между Тираной и Евразийским экономическим союзом. В условиях глубокого политического кризиса между Албанией и партнерами Кыргызской республики по Евразийскому союзу, Кыргызстан может выступать в роли нейтрального открытого партнера для обеих сторон. Исторический визит президента Албании Байрама Бега в Кыргызстан подтверждает курс на выстраивание прямых связей. Кыргызстан – полноправный член Евразийского экономического союза, сохраняющий при этом стабильные дипломатические и развивающиеся торговые отношения с европейскими и балканскими странами. Бишкек находится в состоянии открытого политического партнерства со странами Европы, что позволяет использовать его площадки для неформального экономического диалога. Касаясь развития партнерских связей Кыргызской республики с странами Европы, можно говорить только положительные оценки, потому как именно благодаря успешной политике действующего курса Кыргызская республика стала непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
1: Эксперты также отмечают, что официальные визиты подобного уровня позволяют не только согласовать политические позиции, но и сформировать долгосрочную основу отношений между государствами. В центре внимания остается вопрос того, насколько быстро достигнутые договоренности смогут перейти в практическую плоскость деятельность и привести к запуску совместных инициатив. По оценкам специалистов, даже первые соглашения способны стать отправной точкой для дальнейшего углубления контактов как на государственном уровне, так и между бизнес-сообществами. Подводя ожидания от предстоящих переговоров, директор Центра анализа международных отношений Эдиль Осмонбетов подчеркивает значение выстраивания устойчивого политического диалога.
4: У нас был геополитический триумф. Мы стали непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это историческое событие. И здесь тоже важно взаимодействие со всеми. Мы попали в премьер-клуб. Мы теперь знаем, как будет устроена глобальная политика, какие интересы будут двигаться. А учитывая, что Албания тоже является членом Организации Объединенных Наций, Организации Исламская конференция, сотрудничество ОИС, то здесь можно заработать на совместных проектах и других вооружениях. Ну и не надо забывать, что для Центральной Азии тоже имеет большое значение, потому что есть такие большие хорошие транзитные пути. Морской порт Дурес есть в Албании, он тоже может диверсифицировать торговые маршруты, учитывая новую сложную геополитическую ситуацию. Я думаю, что визит президента Албании в Кыргызстан – это историческое событие, оно послужит укреплению кыргызско-албанских отношений.
1: Официальный визит президента Албании в Кыргызстан может стать не просто протокольным событием, а отправной точкой для выстраивания новых двусторонних отношений. Эксперты отмечают, что сегодня даже государства, не имеющие длительной истории активного взаимодействия, все чаще находят общие интересы в экономике, развитии транспортных связей, туризме и обмене технологиями. Предстоящие переговоры покажут, насколько стороны готовы перейти от политического диалога к практическому сотрудничеству и наполнить отношения конкретными проектами и инициативами. Ожидается, что итоги встреч позволят определить дальнейшую повестку кыргызско-албанского взаимодействия и обозначат направление совместной работы на ближайшие годы. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
2: С 1 июля текущего года в Кыргызстане начнут привлекать к ответственности водителей такси, работающих без лицензии. Об этом на аппаратном совещании в Бишкеке заявил председатель Кабинета министров Адалбек Касымалиев. Для оформления разрешений уже запущен новый электронный механизм. Теперь получить лицензию можно через мобильные приложения. Что изменится для перевозчиков далее?
3: В Кыргызстане продолжается переход на цифровые механизмы оказания государственных услуг. Одним из таких направлений стало лицензирование таксомоторной деятельности. Как сообщили в Кабинете министров, теперь водители могут оформить разрешение в упрощенном порядке через мобильные приложения, без бумажной волокиты и дополнительных административных процедур. О том, как сегодня работает новый механизм лицензирования и какие возможности он открывает для перевозчиков, рассказал Биринчи Радио начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГОБДД МВД Кыргызстана, подполковник милиции Нурдин Самбаев.
6: Лицензирование такси в Кыргызстане введено для порядочного рынка пассажирских перевозок, повышения безопасности дорожного движения. Государство получает возможность контролировать, кто оказывает услуги такси, в каком техническом состоянии находится автомобиль и соответствует ли водителю установленным требованиям. Основная цель – это снижение числа ДТП, дорожно-транспортных происшествий, исключение из перевозок неисправных автомобилей и усиление контроля за режимом труда и отдыха водителей. Для получения лицензии водитель должен предоставить ряд документов и соответствовать установленным требованиям. То есть это непосредственно паспорт, водительское удостоверение соответствующей категории с стажем не менее 3 лет, свидетельство о регистрации транспортного средства, либо документ на право управления автомобилем, медицинская справка о состоянии здоровья, справка о отсутствии судимости, документ о прохождении технического осмотра автомобиля. Также договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Помимо этого, у него в обязательном порядке должен быть договор с таксопарком, если он ведет деятельность через приложение.
3: Вместе с упрощением сохраняются обязательные требования для допуска к работе. Среди них прохождение медицинского и технического осмотров. Как отмечается, цифровизация направлена не только на удобство оформления документов, но и на повышение прозрачности и безопасности пассажирских перевозок. О требованиях, которые необходимо соблюдать водителям такси, подробнее рассказывает начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГОБДД МВД Кыргызстана, подполковник милиции Нурдин Самбаев.
6: Что лицензирование позволяет? Это допуск допускать к перевозкам только водителей, которые прошедшие проверку документов и состояния здоровья, исключать из работы лиц с определенными судимостями и тех, кто не соответствует требованиям законодательства. Также контролировать техническое состояние автомобиля через обязательный техосмотр, обеспечить наличие страхования ответственности перевозчика перед пассажиром, контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей, что снижает риск аварии из-за усталости. Для физических лиц получение лицензии стоимость госпошлины составляет 500 сомов, для юридических лиц 1000 сомов.
7: При этом переход на новую систему сопровождается усилением контроля. По словам главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева, начиная с 1 июля текущего года водителей такси, работающих без лицензии, будут привлекать к ответственности в соответствии с законодательством. В ближайшее время основное внимание планируется уделить информированию перевозчиков и разъяснению порядка получения разрешений. Продолжит начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГООБДД МВД Кыргызстана подполковник милиции Нурдин Самбаев.
6: 1 июля 2026 года за осуществление деятельности такси без лицензии предусмотрены штрафы для физических лиц 7500 и для юридических лиц 23 тысячи сомов. Вместе с тем необходимо отметить, согласно законодательству Кыргызской Республики, закон об автомобильном транспорте, часть 6, пункт 6, транспортные средства с правом расположения рулевого управления не допускаются для перевозки пассажиров, багажа и грузов. То есть это лица, которые управляют данным транспортным средством, не имеют права получать лицензию и также заниматься данным видом деятельности.
7: Ожидается, что внедрение электронного лицензирования позволит сделать работу такси более прозрачной, а процесс получения разрешения быстрее и доступнее для самих перевозчиков.
2: Это была программа «Кыргызстан» на Биринчи радио. Ее для вас провели Айдай Низаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работал Максат Мамралиев. А сейчас эфир Биринчи радио продолжит программа «Жаңы багыт».

0: Здравствуйте! В эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. У микрофона Канат Султакеев. Чемпионат мира по футболу этого года продолжает показывать, насколько быстро меняется современный футбол. Все меньше матчей, где фаворит может рассчитывать на победу только за счет имени или рейтинга. Все больше встреч, где исход определяет дисциплина, характер и способность использовать свой момент. Очередной игровой день получился насыщенным. Были яркие победы, неожиданные результаты и особенный матч для всей Центральной Азии. Сегодня в центре внимания нашей программы встречи Португалия, Демократическая Республика Конго, Англия, Хорватия, Гана, Панама и отдельно поговорим о матче Узбекистан-Колумбия. Открывала игровой день встреча группы К между Португалией и Демократической Республикой Конго. До начала турнира многие ожидали уверенного старта португальцев. Команда остается одним из претендентов на высокие места и традиционно входит в число сильнейших сборных мира. Начало встречи действительно складывалось в пользу европейской команды. Португалия быстро вышла вперед, получила контроль над игрой и старалась спокойно развивать преимущество. Но именно такие матчи и делают чемпионат мира особенным. Сборная Демократической Республики Конго не изменила своему плану, выдержала давление и сумела добиться результата. Финальный счет 1-1. Для Португалии это потеря важных очков уже в стартовом туре, а для Конго серьезная заявка на то, чтобы стать одним из открытий группового этапа. Следующий матч – Англия против Хорватии. Эта игра изначально воспринималась как встреча двух команд с большими амбициями. Англия подошла к турниру в статусе одного из фаворитов. Хорватия – команда с опытом крупнейших международных турниров. Матч получился открытым и богатым на события. Англичане сделали ставку на скорость и быстрое продвижение мяча. Хорватия отвечала опытом и старалась сохранять контроль над отдельными отрезками встречи. Но в этот вечер английская атака оказалась эффективнее. Итог. Победа Англии со счетом 4-2. Это один из самых результативных матчей нынешнего турнира и серьезный сигнал соперникам по группе. Третья игра – Гана против Панамы. Этот матч оказался полной противоположностью английскому. Минимум пространства, максимум борьбы и высокая цена каждой ошибки. Обе команды понимали значение стартовых очков. Решающим стал один точный эпизод. Сборная Ганы одержала победу 1-0. 3 очка позволяет африканской команде уверенно смотреть в следующий тур. И отдельно о матче, который сегодня особенно ждали в нашем регионе. Сборная Узбекистана завершила свой первый матч в истории чемпионатов мира. Соперником дебютанта турнира стала Колумбия, команда с большим международным опытом и высоким уровнем исполнительского мастерства. Первый тайм получился осторожным, однако колумбийцы сумели открыть счет еще до перерыва. Во второй половине встречи Узбекистан сумел ответить, а автором исторического первого гола сборной на чемпионатах мира стал Абазбек Файзулаев. Но удержать темп не удалось. Колумбия добавила в концовке и довела матч до победы. Финальный счет 3-1 в пользу Колумбии. Несмотря на поражение для Узбекистана, этот матч уже стал историческим. Команда впервые сыграла на чемпионате мира и сумела забить свой первый гол на мировом первенстве. В следующем туре узбекскую сборную ждет еще одно серьезное испытание – матч против Португалии. А теперь еще один интересный вопрос – кто уже сейчас выглядит главным открытием турнира? Пока делать окончательные выводы рано, но первые кандидаты уже появляются. Прежде всего, внимание привлекает Демократическая Республика Конго. Команда не входит в число фаворитов, однако уже в стартовом матче сумела отобрать очки у Португалии. продолжает привлекать внимание и Кабо-Верде, ранее сыгравшая в ничью с Испанией. И отдельно стоит отметить Узбекистан. Даже несмотря на поражение, дебют на мировом первенстве и первый забитый мяч уже сделали команду одним из заметных участников нынешнего турнира. Именно такие истории и делают чемпионаты мира особенными. Если подводить итог игрового дня, то становится понятно, нынешний чемпионат мира продолжает ломать привычные прогнозы. Фавориты остаются фаворитами только до стартового свистка, а дальше все решает характер, организация игры и умение использовать свой шанс. Чемпионат мира этого года уже вошел в историю еще до своего старта. Впервые Мундиаль проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Участие принимают не 32, а сразу 48 сборных. А это значит больше матчей, больше футбола и больше возможностей для команд из разных регионов мира. Изменился и формат, теперь турнир состоит из 12 групп по 4 команды. В следующий этап выходят не только первые две команды группы, но и 8 лучших сборных, занявших третьи места. Из-за этого групповой этап становится еще более непредсказуемым. Теперь даже одно очко может оказаться решающим. Еще одно изменение. Впервые в истории чемпионатов мира будет сыграно 104 матча вместо привычных 64. То есть турнир стал длиннее почти на 2 недели. Среди фаворитов этого чемпионата называют Испанию, Англию, Германию и Португалию. Но чемпионат мира не раз доказывал, что футбольные прогнозы далеко не всегда сбываются. Каждый турнир дарит миру команду, которая неожиданно становится главным открытием соревнований. В 2018 году такой командой была Хорватия, сумевшая дойти до финала. В 2022 году футбольный мир восхитила сборная Марокко, впервые в истории африканского футбола, добравшаяся до полуфинала мирового первенства. Но чемпионат мира – это не только футбол на поле. Одна из особенностей нынешнего турнира – атмосфера вокруг команд, особенно тех, кто впервые оказался среди участников мирового первенства. После дебюта сборной Узбекистана на чемпионате мира интерес болельщиков к турниру заметно вырос во всей Центральной Азии. В соседнем Узбекистане для поддержки национальной команды организованы специальные фан-зоны. Матчи показывают на больших экранах в разных районах Ташкента, а самой крупной площадкой стал стадион Буниткор, где одновременно могут собраться до 10 тысяч зрителей. Кроме того, открытые зоны просмотра организуют и на базе школ в разных регионах Узбекистана, чтобы как можно больше болельщиков смогли поддержать команду вместе. И это еще одно подтверждение того, что чемпионат мира давно стал больше, чем просто спортивное соревнование. Для миллионов людей это эмоции, общие переживания и чувство участия в большом футбольном событии. Напомним, матчи чемпионата мира вы сможете посмотреть в прямом эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, а также на телеканале НТРК «Спорт». Полное расписание трансляции и точное время начала матчей доступны на официальной странице НТРК в Instagram @utrk.kg, а также на сайте utrk.kg. С вами была программа «Пульс чемпионата». До встречи в следующем выпуске.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК «Спорт» с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Бишкекте жол кырсыктарынан жабыркагандардын санын азайтуу жана алдын алуу аталышындагы илимий практикалык конференция болуп өттү. Жыйындын жүрүшүндө жол коопсуздугун жогорулатуу, жарандардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо, ошондой эле жол транспорт кырсыктарынын кесепеттерин азайтуу боюнча натыйжалуу чечимдер талкууланды. Назарыңыздарга иш чаранын катышуучуларынын пикирин сунуштайбыз.
4: Жол кырсыктары боюнча негизи жолдун кырсыктары жалпысынан алганда былтыркы жылга салыштырмада ылдый түштү. Жаракат алгандардын да саны ылдый түштү, бирок каза болгондордун саны да мындай өтө кескин түрдө түшүп кеткен жок да. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул жылдан жылга сайын машиненин агымы көбөйүп атат. Андан тышкары машиненин агымы көбөйгөндөн тышкары биздин элдин саны да көбөйүп атат. Ошого ылайык да, биз заманга ылайык, замандын баягы жаңылаанышына ылайык биз дагы ошондой айтканда мындай баягы туруштуктарды беришибиз керек да. Көп жаңы жаңы кадамдар жасашыбыз керек. Азыркы учурда мына өлкө башчыбыз айткандай, биздин ички иштер министрибиз да айтып атат, ушул көбүнчө ушул санариптик өнүктүрүү багыт боюнча дагы көп багыттамаларды алышыбыз керек. Анткени адам фактор деген ар кандай болот. Адамдар турат, чарчап калышы мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, бул камералар күнү түнү иштейт. Бул деген элдин жанагындай бир акчасын же башка эмесин алайын деген эмес. Бул деген жол кыймылын коопсуздугун эмне ошол бирлеп айтып кете турган болсок, ошо адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн. Анткени мына өзүңүздөр көрүп атасыз, мына статистикага ылайык ылдамдыкты ашыргандан өтө көп жол кырсыктары катталууда. Мас абалда башкарганда унагы көп катталууда. Ылдамдыкты ашып баратып карама каршы тиркеге чыгып кеткендер көп. Ошондой пайыздар өтө көп да. Анан инфратүзүм боюнча жана башка бир жолдун кырсыктары катышкандар бар, бирок пайыздары кичине азыраак да. Мына орточо эсеп менен алганда мына жол кырсыктары өтө көйгөйлүү болуп атат деп мен баша белгилеп кеттим. Биздин мамлекетибизде 3 адам үйүнөн мисалдын чыгып кетип, ошо 3 адам кайра кайтып келбей атат да. Ушундай жолдун кырсыктарына биз азыр дуушар болуп туш келип атабыз. Анткени күнүнө алганда ушу 3 адам каза болуп атат да. Орто эсеп менен алганда 2-3 адам күнүнө каза болуп атышат. Элестетип көргүлө, мындай эң эле мындай кымбат маанилүү бул адамдын өмүрү туурабы. Адам канча деген чыркыраган өмүрлөр, канча деген чыркыраган ата энелер, кичинекей жаш өспүрүм балдар, ошолордун баары тең ушу согушу жок эле, бир апаты жок эле, бирок жолдун кырсыктарына катышып каза болду. Жалпы белгилеп кете турган болсок, ушу жол инфратүзүмдөрүн баягы биз айтып кетпедикпи, Бишкек Нарын Торгат жолу,

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
2: Вы слушаете Биринчи Радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня провел переговоры с президентом Республики Албания Байрамом Бегаем в рамках его официального визита в Кыргызстан. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Садыр Жапаров отметил, что первый официальный визит главы Албании является историческим событием и открывает новую страницу кыргызско-албанских отношений. Он подчеркнул, что Кыргызстан рассматривает Албанию как одного из важных партнеров в Европе и выразил заинтересованность в укреплении политического диалога и расширении сотрудничества. В свою очередь, президент Албании Байрам Бегай отметил, что переговоры открывают новые возможности для развития сотрудничества и выразил готовность к активному взаимодействию как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Кроме того, Байрам Бегай пригласил Садыра Жапарова посетить Албанию с официальным визитом в 2027 году. По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление по дальнейшему развитию кыргызско-албанских отношений. Кыргызская республика приветствует достижение мирного соглашения между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагозов. Выражаем признательность всем вовлеченным сторонам, включая государств-членов ШОС, Пакистан, за активные посреднические усилия, а также всем затронутым сторонам за проявленную сдержанность, что внесло вклад в достижение этого результата. Последовательно выступая за урегулирование разногласий исключительно политика дипломатическим путем на основе устава ООН и общепризнанных норм международного права. Кыргызская республика выражает надежду на то, что официальное подписание соглашения поспособствует установлению устойчивого и долгосрочного мира в регионе, написал он. С 1 июля текущего года в Кыргызстане начнут привлекать к ответственности водителей такси, работающих без лицензии. Далее подробно.
3: В Кыргызстане продолжается переход на цифровые механизмы оказания государственных услуг. Одним из таких направлений стало лицензирование таксомоторной деятельности. Как сообщили в Кабинете министров, теперь водители могут оформить разрешение в упрощенном порядке через мобильные приложения, без бумажной волокиты и дополнительных административных процедур. О том, как сегодня работает новый механизм лицензирования и какие возможности он открывает для перевозчиков, рассказал Биринчи Радио начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГООБДД МВД Кыргызстана подполковник милиции Нурдин Самбаев.
4: Лицензирование такси в Кыргызстане введено для упорядочения рынка пассажирских перевозок, повышения безопасности дорожного движения. Государство получает возможность контролировать, кто оказывает услуги такси, в каком техническом состоянии находится автомобиль и соответствует ли водителю установленным требованиям. Основная цель – это снижение числа ДТП, дорожно-транспортных происшествий, исключение из перевозок неисправных автомобилей и усиление контроля за режимом труда и отдыха водителей. Для получения лицензии водитель должен предоставить ряд документов и соответствовать установленным требованиям. то есть это непосредственно паспорт, водительское удостоверение соответствующей категории с стажем не менее 3 лет, свидетельство о регистрации транспортного средства, либо документ на право управления автомобилем, медицинская справка о состоянии здоровья, справка о отсутствии судимости, документ о прохождении технического осмотра автомобиля. Также договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Помимо этого, у него в обязательном порядке должен быть договор с таксопарком, если он ведет деятельность через приложение.
3: Вместе с упрощением сохраняются обязательные требования для допуска к работе. Среди них прохождение медицинского и технического осмотров. Как отмечается, цифровизация направлена не только на удобство оформления документов, но и на повышение прозрачности и безопасности пассажирских перевозок. О требованиях, которые необходимо соблюдать водителям такси, подробнее рассказывает начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГОО БДД МВД Кыргызстана подполковник милиции Нурдин Самбаев.
4: Что лицензирование позволяет? Это допускать перевозкам только водителей, которые прошедшие проверку документов и состояния здоровья, исключать из работы лиц с определенными судимостями и тех, кто не соответствует требованиям законодательства. Также контролировать техническое состояние автомобиля через обязательный техосмотр, обеспечить наличие страхования ответственности перевозчика перед пассажиром, контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей, что снижает риск аварии из-за усталости. Для физических лиц получение лицензии стоимость госпошлины составляет 500 сомов, для юридических лиц 1000 сомов.
3: При этом переход на новую систему сопровождается усилением контроля. По словам главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева, начиная с 1 июля текущего года, водителей такси, работающих без лицензии, будут привлекать к ответственности в соответствии с законодательством. В ближайшее время основное внимание планируется уделить информированию перевозчиков и разъяснению порядка получения разрешений. Продолжит начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГОО БДД МВД Кыргызстана подполковник милиции Нурдин Самбаев.
4: 1 июля 2026 года за осуществление деятельности такси без лицензии предусмотрены штрафы для физических лиц 7500 и для юридических лиц 23 тысячи сомов. Вместе с тем необходимо отметить, согласно законодательству Кыргызской Республики, закон об автомобильном транспорте, часть 6, пункт 6, транспортные средства с правом расположения рулевого управления не допускаются для перевозки пассажиров, багажа и грузов. То есть это лица, которые управляют данным транспортным средством, не имеют права получать лицензию и также заниматься данным видом деятельности.
3: Ожидается, что внедрение электронного лицензирования позволит сделать работу такси более прозрачной, а процесс получения разрешения быстрее и доступнее для самих перевозчиков.
2: В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 16-18, днем плюс 29-31.
5: Первое информационное радио.
6: Эртең менен ойгонуудан коркуу. Же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык. Же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр. Же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолоо.
2: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
7: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 Биринчи радиодо.
8: программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио.

0: Добрый день, в эфире Биринчи Радио, программа «Точка зрения», в студии Айдайн Заркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. У школьников уже начались летние каникулы, и важно, чтобы этот период был не только временем отдыха, но и возможностью для полезного и безопасного досуга. В Бишкеке с 4 июня начали работу пришкольные лагеря на базе 39 общеобразовательных школ. Для детей организованы творческие, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на развитие способностей и укрепление здоровья. Кроме того, в летнее время для детей также доступны и другие различные секции и кружки. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в летнее время. Родителям рекомендуется уделять особое внимание организации досуга детей, контролировать местонахождение и регулярно напоминать правила дорожного движения, а также поведение на водоемах и рассказывать о пожарной безопасности. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим об организации отдыха для детей в летнее время. Для этого мы в студию пригласили главного специалиста Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаеву, начальника пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилию Дудинову. Кроме того, у нас в студии находится директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина и начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Добрый день, дорогие гости.
1: Добрый день.
0: Я думаю, что нам нужно начать с вас, Гузель Денисовна. Расскажите, пожалуйста, вот с 4 июня, это уже на протяжении 2 недель, да, можно сказать, работают пришкольные лагеря, как и ежегодно они открыты для детей, и вот, как я ранее сказала, в 39 школах они были открыты. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этих лагерей, сколько детей были вот оснащены вот таким вот летним отдыхом.
1: Спасибо. В городе Бишкек, как ежегодно, у нас открываются летние пришкольные лагеря с наступлением летних каникул. В этом году также мы с 3-го работает у нас, с 3 июня по 30 июня работают у нас в городе Бишкек пришкольные лагеря. Из, в 39 школах, но база питания в 35. Это вот когда рядом расположенные школы питаются в одной из школ. Если так возьмем, это вот 39-я, 56-я, не на базе 39-й, потому что количество детей, ну, не более там 80 человек. Или 38-я школа с первой школой, ну, и, или у нас Тунгучая 73-я рядом с 100-я школа. Пришкольные лагеря у нас будут работать 20 рабочих дней. В этом году мы охватили 4880 учеников. Это в возрасте с 8 по 12 лет. Конечно, первое этот предпочтение, это в списках у нас были дети из социально незащищенной категории. Это есть дети-сироты, значит, полусироты, из многодетных это семей, малообеспеченных, дети, чьи родители являются инвалидами. И также есть отличники учебы, активисты, победители разных конкурсов, спортсмены. И по итогам вот завершения года вот так списки формируются. И надо сказать, потому что многие задают вопрос, во всех ли школах, потому что, чтобы им проинформировать, нет, это те школы открывают, у которых есть условия, потому что есть школы, где 2 здания, где начальная школа отдельно здание. В этот период у нас вот со 2 по 12, это последние экзамены, были, проводились государственные экзамены для 9 и 11 классов выпускников. И чтобы в это время не мешали друг другу, в связи с этим мы 2 это июня был первый экзамен государственный, 3 мы этот первый день работы пришкольного лагеря. Мы принимали детей пока их вот по отрядам, знакомили их. А с 4-го у нас 10 часов в одно и то же время во всех пришкольных лагерях было торжественное открытие. Дети наши там с 8 часов до 14.00 Двухразовое это питание полноценное, это завтрак и обед. Если завтрак у них сливочное масло, хлеб, сладкий чай, сыр, каша и булочки еще есть, а в обед у них первое, второе, ну вот это все, значит, по утвержденному меню, согласованное с санэпидистанцией. И в этом году то, что хорошо, у нас на питание увеличили финансирование. На каждого ребенка у нас 145 сомов в день выделяется. Если предыдущие годы было 44, в этом году постановлением, вот в январе было, кажется, принято, это Бишкекским городским кенешем, и питание увеличилось почти в 3 раза, 145 сомов. И очень вкусное, потому что и ЦГСН выезжала, и мы смотрим, как там питаются дети, как проводится. Конечно, есть у нас план работы в этих пришкольных лагерях. Из наших центров детского творчества 104 кружка, значит, работают в этот период во время работы пришкольных лагерей. У нас в городе, хочу сказать, что в городе Бишкек у нас 6 центров детского творчества. Это городской, в 4 районах есть по центру, и станция юных техников. И где они расположены, и они вот распределены в этих пришкольных лагерях. Это 3-4, даже по 5 кружков, значит, они по расписанию проводят. Кроме этого, они также работают в центрах детского творчества. И в отпуск, конечно, уходят те, которые ушли в июне, они приходят уже с июля, начинают меняются. Mm-hmm. И все лето у нас в центрах детского творчества будут работать тоже кружки. Это для родителей, если вдруг некуда, отвозить детей к бабушкам, дедушкам, если они работают, можно территориально, подойти и записать в центр детского творчества на определенные кружки своих детей.
0: А вот эти кружки в центрах детского творчества можно, получается, просто подойти в центр по своему району, да, и
1: да,
0: тут же записаться.
1: Да,
0: правильно?
1: Там выбрать именно в июле, в августе, какие кружки работают, и записаться, чтобы хотя бы в летнее время, чтобы дети были под контролем, все-таки чему-то обучались. Это очень хорошие, созданные для детей условия. Они все бесплатные у нас. Потому что летнее время, сейчас безопасность детей, жизнь, здоровье их, и очень важно, родители работаем, дети предоставлены сами себе, и каждый день, начиная, наверное, после праздников майских, во всех школах классные руководители, администрация проводили разъяснительные мероприятия, беседы, встречи, собрания с родителями, с детьми. Проводили инструктаж, разъяснение, как себя вести в летнее время, какие есть службы, экстренного вызова, 111, да, вот служба, 112, 102, если вдруг оказались в какой-то ситуации. И вот эти мероприятия мы все проводили, есть и протоколы в школах, но все равно надо, чтобы родители следили за своими детьми, как они проводят свободное время, потому что количество ДТП все равно растет, а тем более сейчас в такую погоду, жарко очень, наши дети ходят и в бассейны, к прудам, к речкам тоже. Нужно соблюдать безопасность, как себя вести в таких объектах. И тем более сейчас сезон лагерей начинается, загородные лагеря на побережье Сукуля, в горах тоже есть этнолагеря. Вот проводим такую беседу и, конечно, передали детей. Вот 29 у нас последний звонок был, да, и до этого вот по параллелям проводили. И после таких мероприятий всех детей передали родителям, потому что в летний период уже общеобразовательные организации не несут ответственность за детей, так как они вышли на летние каникулы, и за безопасность детей несут ответственность родители.
0: Работа вот этих пришкольных лагерей, она когда заканчивается? И вот, например, один поток детей, да, сколько времени они проводят вот в школах согласно вот этим пришкольным лагерям?
1: У нас только один поток. Это вот в июне только месяце. Вот с 3 по 30. 30 у нас будет как раз торжественное закрытие пришкольных лагерей. Концертная часть есть, приглашают шоу разные. Дети сами участвуют. Это 20 рабочих дней, потому что наши педагоги тоже должны в отпуск уйти, отдохнуть. И в июле месяце, потому что в этом году 26 июня будет и вручение свидетельств для девятиклассников, 11-классников и аттестата для выпускников 11-классников. И после этого педагоги будут по графику утвержденному уходить в отпуск. И начнутся как раз вот эти ремонтные работы. В тех школах, которые еще не открыли пришкольные лагеря, у них уже начались работы. 50, даже больше процентов педагогов, они уже находятся в отпуске. И вот в связи с этим у нас только один поток. Но в июле наших детей мы вывезем в загородный лагерь на побережье Сыкуля. У нас в этом году тоже будет один поток, охват вот 700 детей. Это уже списки формируют также школы. По количеству учащихся, это с 9 по 15 лет, распределяются путевки, и они уже формируют список детей, которые поедут на Сыкуль отдыхать.
0: Хорошо. Лилия Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы сами работаете с детьми, да, я думаю, что это уже который год участвуете в этих пришкольных лагерях. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом эти пришкольные лагеря, как они влияют на детей, насколько они им помогают получить новые знания, навыки, да, раскрыться, и вот чтобы их летний отдых прошел так очень довольно плодотворно и интересно.
2: Ну, я хочу про нашу школу сказать, что наша школа очень зеленая, то есть мы эко-школа. Здесь детям очень комфортно. В лагере созданы все условия для интересного досуга. Полезный отдых для детей – это самое главное. С ребятами работают опытные педагоги с СЮТ и ЦДТ. Также у нас есть танцы, три раза в день. Вот три раза в неделю приходит педагог, который с ними занимается танцами. Детям очень нравится, потому что они проводят очень интересные занятия с этими педагогами. Также на протяжении всего отдыха находятся рядом педагоги, опытные педагоги. Это то есть как бы мы, учителя, им помогаем во всех начинаниях. То есть если они чем-то заинтересовались, мы уже начинаем развивать их интерес дальше. Поддерживаем их и новыми какими-то начинаниями. То есть ребенок может адаптироваться в этих условиях. Ну, то есть он может что-то новое для себя открыть. Потому что благодаря вот этим кружкам они в себе начинают что-то новое открывать. Они начинают

0: То есть мы делали оценку и выдавали грамоты. Делали сами грамоты для них, подготавливали, и они получали первые, вторые, третьи места. Потом игровые увлекательные программы были. Каждый день для детей это как новые впечатления. То есть они приходят, они не знают, что они на следующий день их ждет, но они знают, ну, мы не открываем полностью секреты наши. И когда они приходят и говорят, вау, это очень-очень для нас интересно. В каком плане? В том, что у них загораются глаза, и они хотят еще больше пригласить кого-то хотят в этот лагерь. Ну, к сожалению, мы набрали сейчас нужное количество детей. Хотелось бы, конечно, больше количества детей набрать, потому что многие детки хотят заниматься. Им интересно, они делятся друг с другом. Им очень интересно, как у нас проходит время. Мы делали инсценировку сказок. Тоже дети, очень детям понравилось. Потом мы ищем таланты. У нас, оказывается, очень талантливые дети. Да. Хотя мы даже, вот, допустим, ну как, не предполагали, что настолько у нас талантливые дети. Когда вот они начинали показывать свои, вот, допустим, инсценировки, там песни какие-то готовили, какие-то делали танцы интересные очень. Мы вообще в них открывали других детей. То есть у них как бы зарождалась какая-то дружба, даже когда они не дружили между собой, тут дружно, они дружная компания, они что-то делают, что-то мыслят, что-то, допустим, инсценируют, это тоже с детей как, сплачивает, да?
1: Сближает.
0: Да, сближает. И большое внимание также уделяется здоровью детей. То есть здоровое питание, которое они получают сейчас, двухразовое питание, очень для них, как говорится, ну, подспорье, да, некоторые дети даже в обед, когда они кушают, голодные бегают, а здесь, допустим, они питаются очень хорошо. Также не забываем про питье, то есть у нас питьевой режим, каждый ребенок приносит с собой обязательно бутылочку с водой. Ну и так мы набираем в столовой кипяченую воду, берем, охлаждаем, на следующий день разливаем по бутылкам, 5-литровые бутылки берем, и деткам, кто хочет попить, мы наливаем, то есть, питьевую воду, даже кипяченую, если они, допустим, не могут такую сырую воду пить. Ну и большое внимание также мы уделяем тому, что ежедневно мы проводим все новые конкурсы, все новые занятия, и они больше хотят находиться времени в лагере, нежели идти домой. А почему так рано, почему мы уходим рано, почему не до 5 часов, то есть как бы дети просятся еще. Ну и наш лагерь, получается, это территория детства, радости, безопасности и новых открытий. Здесь каждый день становится маленьким праздником, а летние каникулы превращаются в настоящее приключение, которое запомнится им надолго. И в следующий раз, я думаю, когда еще будет у нас лагерь на следующий год, они с удовольствием будут приходить и также наслаждаться всеми прелестями наших вот программ.
2: У меня такой вопрос. Во время вот этих пришкольных лагерей дети, вообще каким образом предлагается программа? Может быть, она все-таки каждый год меняется, да? Может быть,
1: есть положение о работе лагеря, и формируется план работы лагеря с учетом вот этих кружков, секций. В пришкольных лагерях у нас работают инспектора ИДН, инспектора ГАИ тоже задействованы. За каждым школам есть закрепленный же медкабинет работает, то есть закрепленные медицинские работники, это врач или медсестра на постоянной основе, пока лагерь работает. И также наши педагоги с администрации, педагоги начальных классов, учителя музыки, физической культуры, они все работают. Потому что там не только развлекательные, там есть еще спортивные соревнования, состязания проводятся. Если близко расположены две школы, они соревнуются между собой. И также с нами работает этот департамент спорта, физической культуры и спорта, потому что у нас есть межведомственный план работы, и все это там прописано. И, значит, а детей, вот, которых мы формируем из списка, это сначала информация о открытии доводится до родительской общественности или до опекунов, и потом они уже пишут заявление, да?
0: Да,
1: на основании заявления родителей. И вот формируются дети, это список детей с такой по такой. Потом эта заявка дается в районное управление образования, потому что там, чтобы питание, да, предусмотрели полностью, рассчитали, это же все тендер проводится. И знаете...

0: и по возрастам уже делят этот, до 30 лет. Ой, это человек, да, в отрядах 25, ну, в некоторых вот 30, и вот по-разному, потому что у нас в одном пришкольном лагере 60 детей, где-то 90, а вот в Ленинском районе у вас 150. 50. Они открыли в 10, да, в школах, кажется, Ленинский район, и во всех школах по 150 детей. И там вот задействованы все педагоги. После завершения они с 1 июля, да, уйдут в отпуск.
1: А как рассчитывается, в каких школах могут открываться?
0: Это уже школа на выбор. Они вот до уже с апреля начиная, потому что есть, попадают в титул школы, у которых планируется, например, большой капитальный ремонт или там замена этот, санузлов, каких-то труб, да, вот отсюда. А если у них нормально позволяет, значит, эти школы дают заявки, и этот, что до такого-то количества мы можем открыть пришкольные лагеря. И как было до этого сказано, чтобы они не мешали нашим же экзаменам. Ну, вот так мы это все планируем. А есть школы, которых вообще нету желающих. Например, центральные бывшие гимназии, почти там нет желающих. Потому что они, дети, уже у них запланировано семейный этот отдых. Уезжают на Иссык-Куль, к бабушкам, дедушкам. Или записаны разные кружки в городе. Ну, вот так. Сейчас же очень много условий создано. Но они, многие из них все платные. А у нас то, что мы говорим, это и в центрах детского творчества, это кружки, и в наших лагерях, все для детей, все бесплатно. Все за это этот, оплачивается с местного бюджета.
1: Дарья Сапарбековна, вот хотелось бы тоже у вас спросить, расскажите, в летнее время мы знаем, что у Алтын-Туин тоже есть детский лагерь, да, который набирает детей. Вообще в летнее время доступны ли какие-то кружки, которые предоставляет ваш центр для детей?
2: Спасибо. Да, конечно, я хочу сказать и Алтын-Туине, где в летнее время у нас создается определенный график работы для того, чтобы дети, которые не могли в течение года посещать наши кружки, в силу занятости в школе там, или дальности расположения, все равно время получается такое ограниченное, в силу того, что ребенку некогда, ну, как бы скажем, наверное, сообразить, на какой кружок бы он пошел, то с 1 июня у нас открываются кружки, они называются летние, временного пребывания, да, и ребенок, который хотел бы участвовать, мечтал, часто они говорят, я мечтал принять участие или заниматься в этом кружке, они приходят именно на летнее время. И вот июнь, практически до 10 июля, мы стараемся занять таких детей тем творчеством, которое им нравится. Инженерно-техническая академия на сегодня одна из самых востребованных направлений в STEM-направлении. То есть это инженерия, это робототехника, прикладное творчество, это 3D-моделирование, это программирование, дроностроение, это изучение, геймерификация, то есть изучение детьми разных игр. И вместе с тем в Алтын-Туине работают, конечно, кружки и раннего развития детей. То есть, когда сейчас старшие дети, так скажем, освободились от школы, да, отдыхают, они приводят своих младшеньких и прививают ребенку вот эту социализацию, да, там, то есть они посещают свои кружки. Вместе с тем у нас есть и спортивные кружки, есть кружки арт-направления, это прикладные зонды, 3D-дизайна, есть кружки даже танцевальные. Потому что, несмотря на то, что это инженерно-техническое направление, дети очень много, ну, все равно части времени проводят за компьютерами. И чтобы все-таки сохранить здоровье, кроме спорта, не все туда идут. Открыты кружки и танцевальные, и особенно девочки после занятий даже робототехникой приходят и танцуют. И поэтому это возможность развить творчество ребенка, осуществить его мечту. Есть часть детей, которые у нас продолжают заниматься, то есть в течение года около 2000 детей. Ну, из них хотя бы, если у нас остается 35-50%, это больше 1500 детей, которые также продолжают заниматься в наших кружках. Ну и, как вот сказали предыдущие мои коллеги, 1 июля или там 10 июля их очень сложно вытеснить за пределы, потому что тоже начинаются ремонты, отпуска, а детям хочется заниматься. И вот я еще хотела бы сказать вот о чем. Это мы говорим только об Алтентуюне.
0: Да.
2: Но являясь координатором и организации дополнительного образования республики, я хочу сказать, что вот уже 5 лет внешкольные организации или организации дополнительного образования наряду со школами стали открывать лагеря. Ну, раньше как-то было школа, ну, на нас особо внимания не обращают, и кто может, открывал, но нас снова же не замечали. Но вот 5 лет, хорошая статистика, которая дает охват детей по республике, а это дети из разных самых дальних регионов, то есть те, которые могут посещать наши кружки и посещать лагеря на базах организации дополнительного образования, их попроще называть нешкольные организации. И вот они у нас есть и в Атбаши, и там в Чоңалае, да, и в Алабуке. И в этом году больше 40, если точно, 42 организации открыли летние лагеря. Также открыли с 3 числа после всех мероприятий 1 июня. И до сегодняшнего дня, они вообще до 30 должны работать, но также по движущему графику есть те, которые остаются потом уже на кружковой работе, педагоги, и также продолжают. Вот в этом году охват на сегодняшний день 5141 ребенок, который посещает. То есть столько детей не сидят за телефонами, не хулиганят во дворе, я не знаю, там не заняты просто играми в компьютере, а они развивают те способности, которые есть. И мы часто слышим от родителей: а я не знала, что мой ребенок рисует, что мой ребенок, оказывается, увлекается робототехникой. Раскрываются способности, потому что он уже сосредоточен на этом творчестве. Вот если даже в течение учебного года ему немножко надо разрываться, а здесь они приходят и раскрываются максимально. И еще что плюс, вот для нас, они же в сентябре приходят, записываются и начинают заниматься в наших кружках. И мы считаем, что это вот летний отдых, он еще и профилактическая, профориентационная такая работа. Сотни детей приходят и записываются во внешкольные организации, а их сегодня в Кыргызстане занимается более 80 тысяч в течение учебного года.
1: Вот на самом деле, да, сейчас в последнее время, да, после того, как мы видим уже многие годы, дети прикованы тоже к телефонам, к планшетам, да, и у многих родителей сейчас наоборот такое желание занять детей большим количеством активности для того, чтобы они, во-первых, меньше времени проводили за гаджетами, да, во-вторых, чтобы они были здоровее. Вот тоже такой вопрос, как вы замечаете, насколько вот эти вот новые кружки, вот вы сказали, что родители приходят и говорят: я не знал, что мой ребенок этим интересуется или это имеет. И это плюс также все-таки как профориентация, действительно, которые сейчас тоже собираются уделять в будущем много внимания, да, насколько я знаю, хотят вот в школах тоже усилить профориентационную работу. Вот какие кружки, с какого возраста, например, можно приходить именно в Алтентуюн детям и вот в этих внешкольных организациях, которые вы координируете по всей стране?
2: Детей, по нормативным документам, ну и на практике так и получается. Мы принимаем детей от 4 лет и до 18 лет включительно. Понятно, что каждый возраст по своим возрастным возможностям. Есть кружки и студии раннего развития, то есть это дети до школьного возраста. На этот же возраст рассчитаны танцевальные студии, рассчитаны студии изобразительного искусства, такие студии, как лепка, бумажная пластика, которая развивает там мелкую моторику рук. Есть даже спортивные студии, например, в студии таэквондо уже принимают с 5 и 6 лет детей. Есть языковые, то есть родители очень хотят, чтобы ребенок с 4 лет уже заговорил на английском, да, или на киргизском. Дети, родители ведут, и дети занимаются, но мы хотим сказать, что до 7 лет в основном это родители хотят. Ребенок еще не знает, что он хочет, но родители хотят. Далее, конечно, по своему возрасту, вот на этот возраст детей у нас мало студий инженерно-технического направления, потому что пока ребенок не готов психологически, морально развитием своего мозга. Да, есть такие студии Лего, называется программа «Веду», где мы берем 6-7-летних. Это первые Лего, которые они строят и уже инженерные какие-то мышления продумывают. А уже с 7 лет здесь принимается как цифровая грамотность, детей, это умение пользоваться компьютером, ноутбуком, это и студии робототехники особенно. Это самое любимое направление, когда дети сначала складывают, а потом программируют, потом их трактора или машины едут, и они визжат от счастья, что их модель поехала. Ну и вот эта робототехника, когда мы говорим, часто понимают, что это ну, какой-то лего строит и все. Оно, конечно, нет. Оно усложняется из года в год, и начиная со среднего школьного возраста и до старшего, они переходят на программирование и уже могут не просто из лего строить, а запрограммировать, потом собрать и потом уже какое-то инженерное решение давать. Вместе с тем есть очень интересное у нас такое направление, как конструкторское, особое конструкторское бюро, так серьезно оно называется. И сюда уже приходят дети, которые вот этот весь этап прошли, и они могут заниматься в этом особом бюро. Но в чем особенность? Они же там должны создать такую модель, такой проект, который идет на патентирование. И в Кыргызпатенте на сегодня запатентовано более 17 работ детей, которые своими руками сделали. Конечно, есть серьезные руководители, да, но это очень серьезные дети. Вот мы смотрим, думаем, хорошее будущее Кыргызстана, потому что это дети, которые уже знают в жизни, что они хотят.
0: Дизайнеры, архитекторы, да. Будущие, программисты.
2: Это уже более старшие дети. Ну, младшие дети, видя, очень стремятся. Есть программы двухгодичные, трех, пяти, семи. И вот дети от 7 до 10 лет не уходят и все время занимаются. И хотят этим заниматься.
1: Хорошо, Ленар Бектурганович, естественно, мы должны поговорить обязательно о безопасности детей в летнее время. Это время, когда многие дети остаются без такого длительного присмотра, да, потому что в школу они уже не ходят, а родители могут быть заняты на работе. Вот основные меры безопасности, на что нужно обратить внимание родителям, как обеспечить безопасность детей, какие рекомендации вы можете дать?
3: Здравствуйте. На территории Первомайского района в 5 школах есть пришкольные лагеря, и сотрудники УВД Первомайского района, то есть приказом начальника УВД Первомайского района закреплены за этими школами в целях безопасности детей. И каждый день они несут службу, охраняют охрану общественного порядка, обеспечивают охрану общественного порядка. А по поводу летнего периода, на летних каникулах, сотрудники УВД Первомайского района, инспекции по делам несовершеннолетних, несут службу в парковых зонах, в водоемах, в целях безопасности детей. То есть каждый день работают, несут службу в ночное время и дневное время. Есть закон Кыргызской Республики от 21 июля 2015 года за номером 185 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию Кыргызской Республики. То есть в летнее время после 23 часов без сопровождения взрослых дети не должны находиться на улицах. Да. То есть мы проводим рейдовые мероприятия. Подросток ночью выявляем и передаем несовершеннолетних законным представителям.
0: И есть еще штрафные, да? Да, надо есть, напомнить, да, родителям.
3: Да, налагаем штраф в размере 1000 сомов по статье 74 Кодекса о правонарушениях. Мы еще совместно с представителями МЧС, МТУ, Сакимята проводим разъяснительные работы в водоемах, выезжаем комиссионно, объясняем детям, родителям, которые отдыхают в водных зонах, то есть в бассейнах. Есть зоны, где, допустим, Аларче, Нижнем Аларче, водохранилище. Туда тоже выезжаем, там тоже сотрудники часто, каждый день несут службу для безопасности, для охраны общественного порядка, а также безопасности детей, а также взрослых. И проводим профилактические работы. Также, допустим, в бассейнах, то есть проводим работы с администрацией, чтобы у них был Спасатели, да. Спасатели, жилеты, средства для купания несовершеннолетним. Еще хотелось бы еще сказать родителям, чтобы они уделяли особое внимание детям своим, чтобы контролировали, когда они находятся дома, дети дома, а родители на работе, чтобы хотя бы по телефону созванивались, узнавали, где они находятся, чтобы они что-нибудь не натворили, правонарушение либо преступление. А также часто, да, вот случаются факты, где с окон выпадают дети. Да. Хотелось бы сказать родителям, чтобы установили решетки, убрали мебели с окон. Вот бывают такие моменты. Без присмотра, да. Чтобы не оставляли детей.
0: Стол, например, близко расположен, да. К окну. Вот маленькие дети, попадают. Они же такие.
3: Такие моменты бывают.
1: Да, как раз вчера в социальных сетях тоже многие видели видео, когда на окне была установлена решетка, но маленький ребенок, он по этой решетке куда-то наверх залезал. Вот по вот этой работе на самом деле действительно нужно обезопасить детей, закрыть вот эти вот оконные рамы, да, все, для того, чтобы дети не выпадали, чтобы не было случайно несчастных случаев. Вот у меня еще такой вопрос, когда дети, например, сами ездят на какие-то кружки, тоже не всегда соблюдают правила безопасности дорожного движения, некоторые дети на самокатах ездят, да, по два человека, вот безопасность ребенка для того, чтобы он дошел от места до места, и мы даже вот видим случаи, бывает в социальных сетях публикуют, это, конечно, в соседних странах, да, но когда детей либо уводят, либо разговаривают с ними, чем-то задабривают, и потом ребенок теряется. Вот какие меры предосторожности вы бы сказали для родителей, чтобы они следили за детьми, потому что вот были случаи, когда родитель не уследил, дети игрались рядом с БЧК, да, насколько я знаю, несколько месяцев назад, и вот тоже случился несчастный случай.
3: Во-первых, надо сопровождать ребенка до места занятия, то есть до секции, допустим, лагерей, чтобы в момент посадки на общественный транспорт, в момент высадки, чтобы встречали каждый момент, чтобы они узнавали, звонили детям, спрашивали, где они находятся. Вот такие моменты. Бывают дети, которые не умеют пользоваться телефоном, часто теряют. Хочу сказать родителям, чтобы они купили GPS-датчики, прикрепили к сумке или к ключу, чтобы они узнавали, да, где находится в данный момент ребенок их. А по поводу фактов, которые вот, допустим, пытались увести детей, у нас такого факта не было, не дай бог, конечно. Бывают моменты, когда ребенок теряется, заблудившись, мы находим и передаем родителям.
1: Вот, например, что, куда можно будет обращаться, да, если увидели тот факт, что ребенок маленький, да, ходит, идет, плачет, например, в неустановленном месте без родителей. Вот куда нужно обращаться, получается, лучше сразу в
3: службу 102, вызвать милицию и передать сотрудника милиции.
1: Хорошо, вот вопрос у меня по поводу тоже отдыха для детей летнего, да. Лилия Ивановна, вы работаете с детьми, да, на постоянной основе, видите, какие сейчас дети, что им нужно, что им интересно. По вашему мнению, сейчас насколько дети, именно и их родители, они, скажем так, вот стараются быть и воспитывать своих детей разносторонними, потому что бывают такие случаи, когда вот у ребенка есть желание, да, пойти на какой-то кружок, но у родителей, к сожалению, нет возможности это сделать. Вот какие советы вы даете, например, детям, да, они приходят к вам, может быть, говорят о чем-то, советуются. Вот как работа с ребенком, вот она выстраивается у вас?
4: Ну, в основном мы делаем родительские собрания, угу. С родителями обсуждаем интересы их детей. Ну, советуем, в принципе, есть у них старшие братья и сестры, есть дяди, тети, которые могли бы, допустим, ребенка куда-то отвезти, если по желанию. Ну, у нас в школе тоже есть кружки, на которые дети тоже могут ходить. У нас есть кружки и по физическому воспитанию. У нас есть волейбол, баскетбол. Потом у нас есть кружковые работы, вот СЮД и с ЦТД ходят работники, кружковеды, и они проводят тоже вот бесплатно, эти кружки проводятся, дети с удовольствием ходят в школу. То есть если ребенок не может попасть куда-то поехать, они могут по своему направлению, к примеру, найти, допустим, у нас есть кружок английского языка, пожалуйста, ребенок может записаться. Потом есть у нас дополнительные занятия, на которые можно было бы записаться и походить это бесплатно. То есть как бы мы стараемся тоже детей поддерживать, и родителям объясняем, что ребенок – это самое главное в нашей жизни сейчас. Работа есть, работа работая, а ребенок – это у нас как цветы жизни, да, можно сказать. Поэтому стараемся дать совет выходить как-то из этих ситуаций за счет старших детей.
1: Хорошо. Гузель Джигишевна, тоже хотелось спросить. Например, бывают такие случаи, когда вот родители, да, или дети, они хотят, получается, у них есть желание, да, они высказывают свои идеи о том, что, например, после пришкольных лагерей или смотрят на какие-то тенденции, да, что сейчас актуально. Бывают случаи, когда они сами предлагают школам открыть какой-то кружок, или вот еще, может быть, на следующий год говорят о том, что в пришкольных лагерях можно было бы там
0: нет, какую-то... Нет, родители не могут, угу. Потому что есть определенный госстандарт, угу. Определенный план. И по плану по каждой школе от количества, ну, там выделяется всего 2,5 ставки, да, угу. Кружковой работы в школах, да. И школа уже это делит, и они могут распределить эти 2,5 ставки или 2 полные ставки, 2, этот, на 3 кружка, mm-hmm. или по 0,5 это будет на 6 кружков, иногда как дополнительно 0,25, да, по-разному, mm-hmm. потому что в кружке до 15 детей должно быть, да. И все, мы не можем, есть определенное этот, направление, которое могут. А то, что по желанию родителей, если они вот придут, скажут, мы хотим вот этот кружок открыть, и нет. Есть этот, вот как было сказано, в центрах детского творчества, это дополнительное внешкольное образование, они могут туда про этот, обратиться. Там очень много других направлений. Они все тоже бесплатно у нас. Вот. И вот, и есть определенный план, положение на основании этих вообще нормативно-правовые документы по образованию, и мы придерживаемся этих нормативных. А то, что если хотят способность ребенка или вообще другое вот такое направление, очень много возможностей, нужно это через социальные сети можно посмотреть, но они все платные.
1: Это уже в частные,
0: да,
1: кружки.
0: Частные, да. Но у них разные расценки, разные направления, набирают детей разного возраста. Ну, они к нам не относятся, и в связи с этим мы не знаем, они этот, с какого возраста, mm-hmm. какие направления, стоимость. Им нужно самим уже этот. И, например, как они занимаются. Есть, например, если английский язык, там есть этап, первый этап, второй этап. Вот они сдают вот эти этапы и до какого-то уровня проходят. Мне кажется, по многим, по предметам, по кыргызскому языку, если взять, да, или по информатике, программирование, вот. А так нет, в школах есть определенные направления, по которым школа может открыть кружки. И mm-hmm. это только во время учебного года. А мы, образовательная организация, именно общеобразовательная, это школы, мы работаем по этот, не как календарный, у нас как учебный год. у нас, это учитывая вот лагеря пришкольные и этот экзамен ГОС, у нас это получается 10 месяцев. А внешкольные организации, они работают как календарный год. Они круглый год, 12 месяцев работают.
1: Хорошо. Наша программа подходит к концу, и вот тоже, может быть, хотелось бы какой-то совет, да, для родителей по тому, как дети могут провести летнее время с пользой и с таким в безопасности. Да? Вот, Дарья Сапарбековна, думаю, вы можете сказать.
2: Да, я, конечно, советовала бы родителям, что у детей есть сейчас время, и все-таки находить время пообщаться с детьми, да, в первую очередь. А при общении, конечно, каждый родитель найдет тот интерес, который интересен ребенку. Может, он действительно хочет ходить на кружки, а может, он хочет читать книги, да, а может, он хочет смотреть кино. И уже отсюда исходить, как ребенка увлечь чем-то полезным для его развития. Но сейчас, да, младшие дети еще легче, они увлекаются быстрее. Средний возраст, старший возраст, здесь уже надо немножко потрудиться. И поэтому я считаю, что самое главное – пообщаться с ребенком, узнать, что он хочет, предложить, если он не может выбрать, попробовать, и ребенок обязательно найдет то, что ему интересно.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева, начальник пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилия Дудинова, директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Программу «Точка зрения» провела Айда Низаркулова.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала-Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-Арысы». По вопросам пособия Бала-Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук». Бишкекте саат 17.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу МБанк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Gün içinde olgun manajana olutu okuyalardın toplumu 1. Radyo'da. Gün içindeki programası iş günleri saat 19.00'de. 1. Radyo. İhçamcana takmal.

0: Добрый вечер. На Биринчи радио программа «Итоги дня». В студии Айдай Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня, 18 июня, провел переговоры с президентом Республики Албания Байрамом Бегаем в рамках его официального визита в Кыргызскую республику. Председатель Кабинета министров Кыргызской республики Адылбек Касымалиев выступил на международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, прошедшей в Санкт-Петербурге. Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики Канатбек Чуныбаев сегодня провел выездную встречу с представителями средств массовой информации в рамках проекта «Открытый кабинет». Подробнее эти темы в сегодняшнем итоговом выпуске. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня, 18 июня, провел переговоры с президентом Республики Албания Байрамом Бегаем в рамках его официального визита в Кыргызскую республику. Обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Главы государств подтвердили взаимный интерес к перспективным векторам сотрудничества, отметив необходимость в укреплении договорно-правовой базы. В завершении переговоров лидеры подписали совместное заявление по дальнейшему развитию кыргызско-албанских отношений. Продолжение темы далее. Сегодня на встречу президента Кыргызской республики Садыра Жапарова и президента Республики Албания Байрама Бегая в рамках официального визита прошла встреча. Садыр Жапаров подчеркнул, что первый официальный визит является важным историческим событием для двух стран и выразил уверенность, что сегодня будет открыта новая страница кыргызско-албанских отношений. Мы заинтересованы в совместной работе по дальнейшему углублению торгово-экономических связей, увеличению объемов взаимного товарооборота, а также активизации инвестиционного сотрудничества. У нас есть все возможности для расширения взаимодействия в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспорт, финансы и цифровое развитие. В контексте развития транспортной взаимосвязанности между странами нужно учитывать, что ранее в этом месяце Кыргызстан был исключен из черного списка Европейского Союза по авиационной безопасности. Кроме того, нам необходимо развивать сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта. Я также приглашаю спортсменов Албании принять активное участие в 6-х Всемирных играх кочевников, которые состоятся в Кыргызстане в сентябре текущего года. В свою очередь, президент Албании Байрам Бегай отметил, что сегодняшние переговоры открывают новые возможности, и совместными усилиями потенциал сотрудничества между странами будет раскрыт еще лучше.
1: Пусть географически мы далеки друг от друга, наши принципы едины. Это общая ответственность и глубокое уважение к ценностям суверенных государств, которые служат во благо людей. Поэтому я твердо верю, что данный визит сблизит наши страны и создаст прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества. Кыргызстан под руководством Садыра Жапарова достиг значительных экономических успехов и благодаря упорной работе добился стремительного роста ВВП. Помимо этого, хочу отметить, что открываются перспективы для взаимодействия в сферах экономики, образования, культуры и других направлениях. В этом контексте Байрам Бегай поздравил Жапарова с избранием Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН и выразил готовность к тесной работе в этом направлении, а также в рамках других международных организаций. Кроме того, президент Албании пригласил главу государства посетить Албанию с официальным визитом в 2027 году. В свою очередь, приглашение было любезно принято Садыром Жапаровым. Главы государств подтвердили взаимный интерес к перспективным векторам сотрудничества, отметив необходимость в укреплении договорно-правовой базы. Помимо этого, Сагынбек Абдумуталип также в интервью рассказал о том, как прошли встречи и какие мероприятия сегодня проводились в рамках официального визита.
2: Обратить ваше внимание на важную составляющую, то, что за последние 10 дней, это второй глава государства, который посещает нашу страну с официальным визитом. На прошлой неделе мы принимали уважаемого президента Грузии из региона Кавказа. Это сегодня мы принимаем президента Албании, это страна Европы, будущий член Евросоюза. И по приглашению нашего президента он впервые в истории посещает, как глава государств отметили, подчеркнули, с момента установления дипломатических отношений на протяжении почти 32 лет, с 94 года, наши отношения поддерживались формально, переписками ограничивались и взаимодействием в рамках международных организаций. А данный визит уже придает новый импульс к активизации двусторонних отношений. Хотел бы подчеркнуть, что мы таким образом, как вы видите, вот с прошлого года уже мы расширяем географию наших дипломатических отношений. Мы посетили Африку, там открыли наше посольство. Сейчас второе посольство в Африке открывается. А в данном случае сейчас страны Европы. Со странами Европы у нас идет определенная степень активизации, можно сказать. И у нас приоритеты, мы определили приоритет этот туризм, транспорт, это авиасообщения, прямые сообщения, чтобы в первую очередь наши граждане получили доступ к прямым авиасообщениям с европейскими странами. Это для нашей молодежи очень важно. Как вы знаете, буквально на днях мы успешно вышли из черного списка, авиационного списка Евросоюза. В этом плане у нас еще есть Албания, славится еще ускоренными темпами цифровизации. Албания впервые в истории, они ввели институт цифрового министра на базе искусственного интеллекта. У нас в Кыргызстане тоже мы рассказали о темпах.
1: Отметим, что в завершении переговоров лидеры подписали совместное заявление по дальнейшему развитию кыргызско-албанских отношений. Адылбек Касымалиев выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев выступил на международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Касымалиев подчеркнул, что в 2022 году в Кыргызстане был принят закон о парке креативных индустрий. Резиденты парка платят единый налог в размере всего 1% от выручки. На сегодняшний день в парке работают 165 резидентов. Подробности в материале. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев выступил на международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, который прошел в Санкт-Петербурге. Глава Кабмина отметил, что сегодня вопросы культурного взаимодействия и поддержки креативных индустрий выходят далеко за рамки гуманитарной повестки, становясь важным элементом укрепления национальной идентичности, человеческого капитала и конкурентоспособности наших государств.
3: Государственная политика нашей страны эволюционировала синергетическую модель, где духовное развитие личности является фундаментальной основой, масштабной инвестиции в инфраструктуру, опорой, а креативная экономика высокотехнологичным двигателем. В своем выступлении я остановлюсь на этой модели реформ, которая строится на наших ключевых гуманитарных инициативах. Креативная индустрия – это как раз тот самый инструмент, который превращает наше богатое культурное наследие в реальный экономический сектор, генерирующий рабочие места, в первую очередь для молодежи и создающий высокотехнологический экспорт. Сегодня особенно важно объединять наши творческие и интеллектуальные ресурсы для формирования современного культурного продукта, способного заинтересовать молодежь, укреплять гуманитарные связи и сохранять преемственность наших общих духовно-нравственных ценностей.
1: Как отметил Касымалиев, пространство Евразии переживает уникальный период в истории своего развития. Классические экономические модели и логистические цепочки трансформируются, но глубокие и проверенные десятилетиями культурные связи остаются тем самым нерушимым мостом, объединяющим наши народы. Однако в 21 веке просто сохранять связи уже недостаточно. Их необходимо переводить на рельсы современных инноваций.
3: Мы глубоко убеждены, что развитие творческих индустрий невозможно без прочной духовной опоры. При этом мы полностью разрушили стереотип финансирования культуры по остаточному принципу. За последние 3 года совокупные государственные вложения в эту сферу планомерно выросли с 32 миллионов долларов США до 105 миллионов долларов США, то есть более чем в 3 раза. Заработные платы работников культуры были увеличены на 100%. В этой связи для укрепления культурных связей в нашей стране 18-21 июня текущего года состоится важнейшее мероприятие «Иссык-Кульский форум». Это площадка свободного диалога мировых интеллектуалов, основанная, как уже здесь сказали, Чингизом Төрөгуловичем Айтматовым 40 лет назад, то есть в 1986 году. В преддверии столетнего юбилея Чингиза Айтматова «Иссык-Кульский форум» снова станет главным интеллектуальным центром Евразии. Кроме того, сегодня мы находимся на финальной стадии подготовки к проведению 6-х Всемирных игр кочевников Кыргызской республики на берегу нашей жемчужины озера Иссык-Куль. Всемирные игры кочевников – это уникальный этноспортивный и этнокультурный бренд, рожденный на берегах Иссык-Куля, который вернул миру философию кочевой цивилизации и получил признание ООН и ЮНЕСКО.
1: Адылбек Асмалиев также предложил донести значение столетия Чингиза Айтматова и 200-летия Льва Толстого до нового цифрового поколения в рамках 35-летия СНГ. В своем выступлении он обозначил, что за последние 3 года совокупные государственные вложения в сферу культуры Кыргызстана планомерно выросли с 32 миллионов долларов до 105 миллионов, то есть более чем в 3 раза, а заработная плата работников культуры увеличилась на 100%. Алиев также рассказал о развитии креативных индустрий.
3: Логическим развитием инвестиций в культуру и международные бренды стало принятие закона о парке креативных индустрий в 2022 году. Резиденты парка креативных индустрий платят единый налог размера 1% от выручки. Подоходный налог для работников зафиксирован на отметке 5%, а социальное отчисление оптимизировано и составляет 12% от фиксированной средней заработной платы по республике. Этот шаг сделал Кыргызстан одним из привлекательных юрисдикций в Евразии для творческих предпринимателей. Официальная статистика подтверждает правильность выбранного курса. На сегодняшний день в парке зарегистрировано уже 165 действующих резидентов. Мы первым на пространстве СНГ внедрили уникальную экстерриториальную правовую модель поддержки креативных индустрий и творческого сообщества на общегосударственном уровне. Духовная свобода творца требует свободы экономической. Цель стимулирования развития творческих индустрий и снижения административной нагрузки был внедрен уникальный фискальный режим, ориентированный на поддержку представителей данной сферы. По итогам только 4-го квартала прошлого года объем чистой выручки резидентов составил свыше 10 миллионов долларов США. Более 70% этой выручки – это чистый экспорт услуг. Модель парка остановила отток талантливой молодежи. Они успешны дома, сохраняя связь со своими корнями.
1: Выступая на международной конференции, Адылбек Асмалиев отметил, что стремительное вхождение искусственного интеллекта во все сферы жизни, в том числе в культуру, в условиях глобальной цифровой экспансии привело к кризису авторского права, создав правовой вакуум в масштабах всей Евразии. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
0: В администрации президента состоялось первое заседание рабочей группы по разработке национальной программы развития и популяризации шахмат в Кыргызской республике. Отметим, что рабочая группа была образована в целях реализации указа президента Садыра Жапарова о неотложных мерах по развитию и популяризации шахмат в Кыргызской республике на 2026-2030 годы. В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы развития шахмат в Кыргызстане, в том числе вопросы создания Национальной академии шахмат. Заместитель главы Кабмина отметил, что международный опыт подтверждает эффективность интеграции шахмат в школьную систему образования и подчеркнул важность успешной реализации мер по развитию шахмат в стране. По итогам заседания членам межведомственной рабочей группы поручено до августа разработать проект комплексной национальной программы развития и популяризации шахмат на следующие 4 года.
1: Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики Канатбек Чыныбаев сегодня провел выездную встречу с представителями средств массовой информации в рамках проекта «Открытый кабинет». Формат мероприятия позволяет журналистам ознакомиться с работой ведомства непосредственно на местах, узнать о текущих задачах службы и приоритетах в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, продолжит Канат Султакеев.
4: Работа системы предупреждения чрезвычайных ситуаций остается одной из важнейших задач государственной политики. Особенно актуальной эта тема становится в летний период, когда возрастают риски природных происшествий, селевых явлений, локальных подтоплений, пожаров и других факторов, требующих оперативного реагирования. Именно поэтому формат открытого диалога между профильными службами и средствами массовой информации становится возможностью показать работу системы не через отчеты, а непосредственно на местах. Сегодня в рамках проекта «Открытый кабинет» министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев совместно с представителями СМИ посетил ряд объектов и ознакомил журналистов с направлениями деятельности ведомства. Участникам рассказали о работе служб реагирования, системе координации действий и задачах, которые стоят перед министерством в период повышенных сезонных рисков. Особое внимание было уделено вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций, говорит министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев.
5: Каждый житель Кыргызстана для себя он должен уяснить две вещи. Где он живет и географически, что влияет на эту местность. Допустим, в южных регионах нашей страны в основном преобладает угроза селей, паводков. В этой связи они должны знать, где им можно находиться и как действовать в этих ситуациях. Вот у нас есть мобильное приложение 112 Кыргызстан, и все виды, которые землетрясения или чрезвычайные ситуации могут быть в Кыргызской республике, и меры действия по ним отражены в этом приложении. Любой желающий может себе скачать и ознакомиться в этом приложении.
4: Как отмечают специалисты, современная система безопасности строится не только на реагировании после происшествия, но и на предупреждении рисков заранее. Речь идет о мониторинге, оценке угроз, технической готовности и взаимодействии различных служб, продолжит министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев.
5: МЧС – это многоструктурная организация, в ее структуре имеются такие подразделения, как лесное хозяйство, фонд матрезервов, само министерство чрезвычайных ситуаций. Эти все отрасли, они очень обширны и, возможно, могут быть проблемы. Эти проблемы мы каждый день решаем. Я думаю, что на данный момент министерство чрезвычайных ситуаций является эффективным и быстро оперативным госорганом Кыргызской республики.
6: Проблем нет тоже.
5: Проблемы мы решаем.
4: Отдельно обсуждалась работа по повышению информированности населения. Во многих случаях своевременные действия и соблюдение элементарных правил безопасности позволяют значительно снизить последствия чрезвычайных ситуаций. Проект «Открытый кабинет» стал возможностью для представителей СМИ увидеть, как организована эта работа на практике, задать вопросы специалистам и получить информацию непосредственно от руководства ведомства. В ходе встречи также отмечалось, что работа министерства включает не только ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но и постоянную подготовку к потенциальным рискам. Особенно это касается регионов, где ежегодно сохраняются природные угрозы и требуется повышенная готовность служб, отметил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев.
5: Мы находимся на берегу реки Чу, в селе Камышановка, где в этом году проводится работа по берегоукреплению. В начале года было запланировано всего 4 объекта на сумму около 80 миллионов сом. По содействию и по решению президента Кыргызской республики Садыр Мунайбековича Жапарова дополнительно выделено 400 миллионов сомов. Это помогло еще дополнительно начать работу на 5 объектах. Всего в этом году мы планируем провести работу на более 7 километров участка. И по нашим расчетам, если объем финансирования останется на том же уровне, мы завершим эти работы в течение 5-6 лет. Вопрос реки Чу мы закроем раз и навсегда. Если эти работы не проводить, сельхозпроизводители Кыргызстана теряют от 9 до 20 гектаров земель ежегодно. Согласно технологии проведения работ, камни проходят лабораторные испытания. Эти камни завезены с Московского района, ущелья Аксу. У них есть сертификат качества. И не каждый камень может устоять течению и самой воде. Эти камни могут устоять и защищают эти берега.
4: По итогам выездного мероприятия представители СМИ получили возможность ознакомиться с текущими направлениями деятельности министерства и обсудить вопросы дальнейшего информирования населения. Канат Султакеев, Беринчи радио.
1: В Бишкеке проходит международная выставка технологий и инфраструктуры Energy Expo 2026, объединившая представителей энергетической отрасли, инвесторов и ведущих производителей. Мероприятие направлено на укрепление энергетического потенциала Кыргызстана, расширение новых возможностей в отрасли и внедрение современных технологий. В выставке принимает участие более 40 компаний из Кыргызстана, Беларуси, Вьетнама, Индии, Китая, России и Турции, а также других стран. Подробности далее. В Бишкеке проходит международная выставка технологий и инфраструктуры Energy Expo 2026. На площадке собрались представители энергетической отрасли государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, производители оборудования, эксперты и инвесторы. На выставке представлены проекты в области солнечной энергетики и возобновляемых источников энергии, электротехническое оборудование, гидротурбины, генераторы, трансформаторы, кабельная продукция, системы транспортировки и распределения газа, а также проекты в сфере атомной энергетики. Одним из самых интересных экспонатов выставки стал макет каскада Казарманской ГЭС. Технический директор компании Колубек Алиев рассказал о проекте строительства.
6: Представлен макет по Казарманскому каскаду ГЭС. Общая суммарная мощность данного каскада составляет 912 мегаватт. Он состоит из трех ГЭС: Алабугинская ГЭС, Карабулун-1 и Карабулун-2. Если по мощности взять раздельно, Алабугинская ГЭС, она составляет 600 мегаватт, Карабулун-1 149 мегаватт и Карабулун-2 составляет 163 мегаватт. В настоящий момент у нас заключен инвестиционное соглашение с Кабинетом министров Кыргызской Республики и открытым акционерным обществом «Орта-Азия Инвестмент Холдинг». В настоящий момент у нас идет по детальной перевод именно технико-экономического обоснования. Если взять по инвестиционному соглашению, у нас идет 6 лет на строительство и 20 лет на эксплуатацию.
1: Мировая энергетическая отрасль находится на пороге масштабных изменений. Наряду с традиционными источниками энергии растет интерес к зеленой энергетике, солнечной, ветровой и гидроэнергетике. Кыргызстан также активно участвует в этих процессах. В стране реализуется ряд крупных проектов по вводу новых энергетических мощностей, строительству электростанций и развитию альтернативных источников энергии. В открытии выставки принял участие министр энергетики Кыргызской Республики Алтынбек Рысбеков. Он особо подчеркнул значение подобных мероприятий.
7: Сегодня мы являемся свидетелями события, имеющего особое значение. Эта выставка представляет собой не только площадку для демонстрации технологий и достижений в энергетической сфере, но и центр международного диалога, объединяющий государства, компании и специалистов. Проведение данного мероприятия в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества является свидетельством стремления нашей страны к развитию регионального взаимодействия и созданию новых возможностей для развития энергетической отрасли. Расширение доступа к энергоресурсам, развитие экологически чистых технологий и реагирование на климатические вызовы. В этих условиях особую значимость приобретает сотрудничество между странами, основанное на взаимном доверии и партнерстве. Кыргызская Республика рассматривает

0: страны достигать целей устойчивого развития. Руководитель представительства компании в Кыргызстане Медер Алтынбек Улу принимает участие в выставке. Он привозит в страну солнечные панели нового поколения.
1: Эта фирма находится в Китае, в городе Иу. Они производят, основываются в основном на производстве солнечных панелей, а также на производстве батареев, аккумуляторов и инверторов. Это панели нового типа, Topcon N-Type, устаревшая модель, или, как можно сказать, обычная панель. Они P-Type называются. И N-Type, чем он лучше? Тем, что он в жару намного устойчивее, и в момент, когда солнце садится, или когда солнца мало, как утром и под вечер, он работает намного лучше, чем обычные панели, по сравнению с другими панелями. Это завод в Китае, мы являемся дистрибьюторами в Кыргызстане, то есть мы подписали с заводом контракт и привезли эти панели в наш Кыргызстан. Не только гидроэлектро, чтобы зависели, а күндөн дагы экологичный болуп алганга дагы мүмкүнчүлүк берип жатабыз.
0: В выставке также принял участие генеральный директор представительства Росатома в Кыргызстане Дмитрий Константинов. Он рассказал о проекте, участвующем в выставке, и о планах.
2: Мы сегодня здесь представляем макет проекта атомной станции малой мощности, проект, который мы обсуждаем с Министерством энергетики Кыргызстана, с правительством. И здесь как раз вот хотим наглядно показать, как атомная электростанция будет выглядеть. Но в Кыргызстане мы обсуждаем мощность 330, поэтому, собственно, таких зданий будет несколько. Здесь у нас также наглядно показана система охлаждения. Вот система охлаждения водой, вот система охлаждения сухими градирами. То есть есть разные варианты, которые могут быть применимы. Но в целом, собственно, сама площадка для атомной станции малой мощности занимает в рамках вообще проектов возобновляемой энергетики небольшую площадь, это порядка 60 гектар. Ну, для сравнения, например, мы строим Росатом, строит ветропарк в Кыргызстане в селе Кукмынок, это недалеко от Балыкчи, мощность 100 мегаватт, и площадь, которую мы отвели земельная, порядка 200 гектар. То есть для атомной станции малой мощности площадь нужна еще меньше. А вообще вот в целом сейчас современный мировой тренд, он, конечно, идет в сторону малой энергетики, атомной энергетики. Даже вот там в западном мире это называется малые модульные реакторы, потому что их главное, конечно, преимущество – это и скорость реализации, то есть это гораздо быстрее, чем большая мощность. Ну, для малой мощности сроки строительства вот от начала реализации порядка там, 5-6 лет. Для энергосистемы Кыргызстана это преимущество. Современные проекты атомной станции, они еще очень устойчивы к сейсмике, потому что Кыргызстан достаточно сейсмическая страна, здесь высокие высокобальные землетрясения, атомные станции малой мощности очень хорошо адаптируются к таким высоким сейсмическим нагрузкам, по которым более 90% отработавшего топлива мы перерабатываем в новое. И такие технологии мы готовы реализовывать здесь, в Кыргызстане, делиться ими с нашими кыргызскими партнерами. Это современная, безопасная, экологичная атомная электростанция.
0: Отметим, что в Бишкеке проходит международная выставка технологий и инфраструктуры Energy Expo 2026. В ней принимают участие более 40 компаний из Кыргызстана, Беларуси, Вьетнама, Индии, Китая, России и Турции, а также других стран. Айда Низаркулова, Беренче Радио. В Нарыне прошел крупный молодежный форум. В городе Нарын прошел молодежный форум «Кыялындагы Кыргызстан Нарын-2026», организованный молодежным движением при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики. Основная цель мероприятия – это повышение уровня образования молодежи, развитие лидерских качеств, укрепление гражданской активности, создание площадки для обмена опытом между участниками из разных регионов страны. В рамках форума были организованы спортивные соревнования, интеллектуальные игры, форум молодых педагогов, конкурс молодых изобретателей, а также культурно-развлекательная программа. Всего в форуме приняли участие более 2000 молодых людей из всех регионов страны. В Бишкеке состоялась научно-практическая конференция на тему снижения и профилактики числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Участники обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения, оказанию своевременной помощи пострадавшим и снижению тяжести последствий аварий. Особое внимание уделили вопросам доврачебной помощи. Продолжит Ханат Султагеев.
3: Ежегодно дорожно-транспортные происшествия

0: Путешествия остаются одной из серьезных причин травматизма. При этом специалисты отмечают, большое значение имеет не только предотвращение самих аварий, но и действия людей в первые минуты после происшествия. Именно этой теме была посвящена научно-практическая конференция в Бишкеке, объединившая представителей профильных государственных структур, специалистов в сфере здравоохранения и экспертов по безопасности дорожного движения. В центре обсуждения оказались вопросы профилактики ДТП, повышения уровня подготовки населения и оказания первой помощи пострадавшим до прибытия медиков. О значении профилактической работы и комплексного подхода к снижению числа пострадавших рассказал старший инспектор Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана Музатай Байзаков.
1: Оказание доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии имеет глобальный свой уровень знания. Без знания помогать или что-то делать – это равносильно убить человека. Например, по статистике России, за неправильное, значит, оказание доврачебной помощи 75% умирает или получает ранение за неправильные. Это, скажем, давай, столкновение, лобовое столкновение, наезд на препятствие. Передние два, водитель и пассажир, перелом шеи. А что у нас делается? Открывает дверь, даже не смотрит ни на что. Даже не выключает зажигание. Труп взорвется сейчас. Он берет и вытаскивает. Какая разница? Он убил человека. То, что убил убийца человека или убил собственным руком. Не знаешь? Надо дополнение уголовного кодекса ввести. За неправильное оказание доврачебной помощи.
0: Отдельное внимание участники конференции уделили теме доврачебной помощи. По словам специалистов, в первые минуты после аварии очевидцы нередко стремятся помочь пострадавшему. Однако отсутствие базовых знаний иногда приводит к обратному эффекту. Неправильное перемещение человека, попытка самостоятельно изменить положение тела или отсутствие понимания характера травм могут усугубить состояние до приезда врачей. О том, почему обучение первой помощи становится частью общей системы безопасности дорожного движения, подробнее рассказала начальник департамента здравоохранения Национального общества «Красный полумесяц Кыргызстана» Асель Токтомамбетова.
2: При чрезвычайных ситуациях очень важно, чтобы каждый человек знал, как оказывать первую помощь. В случае ДТП, да, сейчас у нас идет такая тенденция, что многие люди достают телефоны и начинают снимать на видео, да, или начинают фотографировать, я имею в виду, что не оказывают первую помощь. И в этом контексте очень важно, чтобы большая часть населения знали и умели, как правильно оказывать первую помощь. Здесь вот, когда мы обучаем в рамках нашей программы, очень важный принцип «не навреди». Не навреди. Почему это важно? Потому что в случае, если нужно будет эвакуировать человека, пострадавшего из машины или из какого-то другого средства, да, очень важно, как правильно оказать ему помощь. Почему? Потому что у человека могут быть внутренние кровотечения. С виду не видно, да, вот внешних показателей нету, а если внутреннее кровотечение или травмы позвоночника, или какие-то еще другие травмы, в этом контексте, чтобы человека туда-сюда не кидали, не бросали, и чтобы правильно оказали помощь.
0: Эксперты отмечают, задача состоит не в том, чтобы заменить профессиональную медицинскую помощь, а в том, чтобы научить людей правильно действовать до прибытия экстренных служб. Речь идет о простых, но важных навыках – оценке ситуации, своевременном вызове скорой помощи, обеспечении безопасности места происшествия и базовых действиях, которые способны сохранить жизнь пострадавшему. Продолжит начальник департамента здравоохранения Национального общества «Красный полумесяц Кыргызстана» Асель Токтомамбетова.
2: Такие вот тренинги мы проводим по всей стране. У нас есть филиалы в каждой области. Мы даже представлены на каждом уровне, районом. У нас есть обученные тренера. Они проходят сертификацию ежегодно. Мы проводим аттестацию. И, что самое главное, мы проводим на всех языках. На кыргызском, на русском, на английском. Для того, чтобы расширить эту базу. Помимо этого, что тоже тоже, я считаю, необходимым, важным отметить, что мы обучаем школьников. Мы делаем популяризацию среди школьников. Но опять-таки, учитывая, что это детский возраст, чтобы их как-то привлечь, мы организовываем соревнования для них. То есть мы берем 9-10 классы, старшеклассники, 11 класс выпускники, у них подготовка, у них немножко другой фокус к экзаменам. Поэтому мы берем вот такой период, мы обучаем их.
0: Участники конференции сошлись во мнении, что снижение числа пострадавших в ДТП требует комплексного подхода от профилактики нарушений и повышения культуры поведения на дорогах до развития навыков первой помощи среди населения. Специалисты подчеркивают, в экстренной ситуации важна не только готовность помочь, но и понимание того, как сделать это безопасно и правильно. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
3: В рамках ежегодного собрания группы Исламского банка развития в городе Баку министр финансов Кыргызской республики Руслан Сүйүнәлиев провел встречу с генеральным директором фонда международного развития ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифа. Как сообщают в профильном ведомстве, в ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и вопросы возможного финансирования приоритетных проектов Кыргызстана в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и ирригации. Особое внимание было уделено проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, национальной программе инвестиций в области ирригации, реконструкции автомобильной дороги Бишкек-Туругард на участке Кант-Токмок-Чимкургон, а также механизмам поддержки частного сектора и бюджетных программ развития. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении партнерства и продолжении конструктивного диалога по реализации совместных проектов. А сейчас прогноз погоды на Биринчи Радио. 18 июня во второй половине дня и в период с 19 по 22 июня в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды. Прогноз погоды по Кыргызской республике на 19 июня ночью местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Чуйской долине прогреется днем до 28-33 градусов тепла, в Таласской 24-29, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях температура воздуха ночью 16-21, а днем плюс 30-35. В Иссык-Кульской области в зоне земледелия температура воздуха составит 22-27 градуса тепла, в Нарынской области 21-26 градусов. В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь, максимальная температура воздуха днем 29-31. Это были итоги дня на Биринчи Радио.

Добрый день, в эфире Беринч Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. У школьников уже начались летние каникулы, и важно, чтобы этот период был не только временем отдыха, но и возможностью для полезного и безопасного досуга. В Бишкеке с 4 июня начали работу пришкольные лагеря на базе 39 общеобразовательных школ. Для детей организованы творческие, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на развитие способностей и укрепление здоровья. Кроме того, в летнее время для детей также доступны и другие различные секции и кружки. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в летнее время. Родителям рекомендуется уделять особое внимание организации досуга детей, контролировать местонахождение и регулярно напоминать правила дорожного движения, а также поведение на водоемах и рассказывать о пожарной безопасности. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим об организации отдыха для детей в летнее время. Для этого мы в студию пригласили главного специалиста Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаеву, начальника пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилию Дудинову. Кроме того, у нас в студии находится директор Национальной детской

0: инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина и начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Добрый день, дорогие гости.
1: Добрый день.
0: Я думаю, что нам нужно начать с вас, Гузель Денисовна. Расскажите, пожалуйста, вот с 4 июня, это уже на протяжении 2 недель, да, можно сказать, работают пришкольные лагеря, как и ежегодно они открыты для детей, и вот, как я ранее сказала, в 39 школах они были открыты. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этих лагерей, сколько детей были вот оснащены вот таким вот летним отдыхом.
1: Спасибо. В городе Бишкек, как ежегодно, у нас открываются летние пришкольные лагеря с наступлением летних каникул. В этом году также мы с 3-го работает у нас, с 3 июня по 30 июня работают у нас в городе Бишкек пришкольные лагеря. В 39 школах, но база питания 35. Это вот когда рядом расположенные школы питаются в одной из школ. Если так возьмем, это вот 39-я, 56-я, не на базе 39-й, потому что количество детей, не более там 80 человек. Или 38-я школа с первой школой, или у нас Тунгуче 73-я рядом с 100-я школа. Пришкольные лагеря у нас будут работать 20 рабочих дней. В этом году мы охватили 4880 учеников. Это в возрасте с 8 по 12 лет. Конечно, первое предпочтение это в списках у нас были дети из социально незащищенной категории. Это есть дети-сироты, значит, полусирот, из многодетных это семей, малообеспеченных, дети, чьи родители являются инвалидами. И также есть отличники учебы, активисты, победители разных конкурсов, спортсмены. И по итогам вот завершения года вот так списки формируются. И надо сказать, потому что многие задают вопрос, во всех ли школах, потому что, чтобы им проинформировать, нет, это те школы открывают, у которых есть условия, потому что есть школы, где два здания, где начальная школа отдельно здание. В этот период у нас вот со 2 по 12, это последние экзамены, проводились государственные экзамены для 9 и 11 классов выпускников. И чтобы в это время не мешали друг другу, в связи с этим мы 2 июня был первый экзамен государственный, 3 мы этот первый день работы пришкольного лагеря. Мы принимали детей пока их вот по отрядам, знакомили их. А с 4-го у нас 10 часов в одно и то же время во всех пришкольных лагерях было торжественное открытие. Дети наши там с 8 часов до 14.00. Двухразовое питание полноценное, это завтрак и обед. Если завтрак у них сливочное масло, хлеб, сладкий чай, сыр, каша и булочки еще есть. А в обед у них первое, второе. Ну вот это все, значит, по утвержденному меню, согласованное санэпидистанцией. И в этом году то, что хорошо, у нас на питание увеличили финансирование. На каждого ребенка у нас 145 сомов в день выделяется. Если предыдущие годы было 44, в этом году постановлением, в январе было, кажется, принято, это Бишкекским городским кенешем, и питание увеличилось почти в 3 раза, 145 сомов. И очень вкусное, потому что и ЦГСН выезжала, и мы смотрим, как там питаются дети, как проводится. Конечно, есть у нас план работы в этих пришкольных лагерях. Из наших центров детского творчества 104 кружка, значит, работают в этот период во время работы пришкольных лагерей. У нас в городе, надо этот еще вот хочу сказать, что в городе Бишкек у нас 6 центров детского творчества. Это городской, в 4 районах есть по центру, и станция юных техников. И где они расположены, и они вот распределены в этих пришкольных лагерях. Это 3-4, даже по 5 кружков, значит, они по расписанию проводят. Кроме этого, они также работают в центрах детского творчества. И в отпуск, конечно, уходят те, которые ушли в июне, они приходят уже с июля, начинают, меняются. И все лето у нас в центрах детского творчества будут работать тоже кружки. Это для родителей, если вдруг некуда, ну, значит, отвозить детей к бабушкам, дедушкам, если они работают, можно территориально, значит, подойти и записать в центр детского творчества на определенные кружки своих детей.
0: А вот эти кружки в центрах детского творчества можно, получается, просто подойти в центр по своему району, да, и
1: да,
0: тут же записаться.
1: Да,
0: правильно?
1: Там будет брать именно в июле, в августе, какие кружки работают, и записаться, чтобы хотя бы в летнее время, чтобы дети были под контролем, все-таки чему-то обучались. Это очень хорошие, ну, созданные для детей условия. Они все бесплатные у нас. Потому что летнее время, сейчас безопасность детей, жизнь, здоровье их, и очень важно, родители работаем, дети предоставлены сами себе, и каждый день, вот на протяжении, вот начиная, наверное, после праздников майских, во всех школах классные руководители, администрация проводили разъяснительные мероприятия, беседы, встречи, собрания с родителями, с детьми. Проводили инструктаж, разъяснение, как себя вести в летнее время, какие есть службы, значит, экстренного вызова, 111, да, вот служба, значит, 112, 102, если вдруг оказались в какой-то ситуации. И вот эти мероприятия мы все проводили, есть и протоколы в школах, но все равно надо, чтобы родители следили за своими детьми, как они проводят свободное время, потому что количество ДТП все равно растет. А тем более сейчас в такую погоду, жарко очень, наши дети ходят и в бассейны, к прудам, к речкам тоже. Нужно соблюдать безопасность, как себя вести в таких объектах. И тем более сейчас сезон лагерей начинается, загородные лагеря на побережье Сукуля, в горах тоже есть этнолагеря. Вот проводим такую беседу и, конечно, передали детей. Вот 29 у нас последний звонок был, да, и до этого вот по параллелям проводили. И после таких мероприятий всех детей это передали родителям, потому что в летний период уже общеобразовательные организации не несут ответственность за свои, да, за детей, так как они вышли на летние каникулы, и за безопасность детей несут ответственность родители.
0: Работа вот этих пришкольных лагерей, она когда заканчивается? И вот, например, один поток детей, да, сколько времени они проводят вот в школах согласно вот этим пришкольным лагерям?
1: У нас только один поток, только это один. Вот в июне только месяце, вот с 3 по 30. 30 у нас будет как раз торжественное закрытие пришкольных лагерей, ну, концертная часть есть, приглашают шоу разные, дети сами участвуют. Это 20 рабочих дней, потому что наши педагоги тоже должны в отпуск уйти, отдохнуть, и в июле месяце, потому что в этом году 26 июня будет и вручение это свидетельств для 9-классников и аттестатов для выпускников, 11-классников. И после этого педагоги будут по графику утвержденному уходить в отпуск. И начнутся как раз вот эти ремонтные работы. В тех школах, которые еще не открыли пришкольные лагеря, у них уже начались работы. 50, даже больше процентов педагогов, они уже находятся в отпуске. И вот в связи с этим у нас только один поток. Но в июле наших детей мы вывезем в загородный лагерь на побережье Сыкуля. У нас в этом году тоже будет один поток, охват вот 700 детей. Это уже списки формируют также школы по количеству учащихся, это с 9 по 15 лет, распределяются путевки, и они уже формируют список детей, которые поедут на Искуль отдыхать.
0: Хорошо. Лилия Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы сами работаете с детьми, да, я думаю, что это уже который год участвуете в этих пришкольных лагерях. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом эти пришкольные лагеря, как они влияют на детей, насколько они им помогают получить новые знания, навыки, да, раскрыться, и вот чтобы их летний отдых прошел так очень довольно плодотворно и интересно.
2: Ну, я хочу про нашу школу сказать, что наша школа очень, очень зеленая, то есть мы эко-школа. Здесь детям очень комфортно. В лагере созданы все условия для интересного досуга. Полезный отдых для детей – это самое главное. С ребятами работают опытные педагоги с СЮД и ЦДТ. Также у нас есть танцы, три раза в день. Три раза в неделю приходит педагог, который с ними занимается танцами. Детям очень нравится, потому что они проводят очень интересные занятия с этими педагогами. Также на протяжении всего отдыха находятся рядом педагоги, опытные педагоги. Это то есть как бы мы, учителя, им помогаем во всех начинаниях. То есть если они чем-то заинтересовались, мы уже начинаем развивать их интерес дальше. Поддерживаем их и новыми какими-то начинаниями. То есть ребенок может адаптироваться в этих условиях, ну, то есть он может что-то новое для себя открыть, потому что благодаря вот этим кружкам они в себе начинают что-то новое открывать. Они начинают, допустим, увлекаться рисованием там, или, допустим, бисером, или вот они делают мозаики различные. Ну и благодаря заботе нашим профессионалам, каждый ребенок чувствует себя комфортно, уверенно, интересно и проводит время на должном уровне. Для детей подготовлена обширная программа, в которую включаются и спортивные мероприятия, мы вот проводили веселые старты, также конкурсы на инсценировки сказок, проводили эстафеты, потом проводили творческие мастерские, где мы делали как показательные мероприятия. Приглашали наших учителей, которые могли бы оценить, то есть мы делали оценку и выдавали грамоты, делали сами грамоты для них, подготавливали, и они получали первые, вторые, третьи места. Потом игровые увлекательные программы были. Каждый день для детей это как новые впечатления. То есть они приходят, они не знают, что они на следующий день их ждет, но они знают, но мы не открываем полностью секреты наши. И когда они приходят и говорят, вау, это очень-очень для нас интересно. В каком плане? В том, что у них загораются глаза, и они хотят еще больше пригласить кого-то хотят в этот лагерь. Но, к сожалению, мы набрали сейчас нужное количество детей. Хотелось бы, конечно, больше количества детей набрать, потому что многие детки хотят заниматься. Им интересно, они делятся друг с другом. Им очень интересно, как у нас проходит время. Мы делали инсценировку сказок. Тоже дети. Очень детям понравилось. Потом мы ищем таланты. У нас, оказывается, очень талантливые дети. Да. Хотя мы даже, вот, допустим, не предполагали, что настолько у нас талантливые дети. Когда вот они начинали показывать свои, допустим, инсценировки, там песни какие-то готовили, какие-то делали танцы интересные очень. Мы вообще в них открывали других детей. То есть у них как бы зарождалась какая-то дружба, даже когда они не дружили между собой, тут дружно, они дружная компания, они что-то делают, что-то мыслят, что-то, допустим, инсценируют, это тоже с детей сплачивает, да?
1: Сближает.
2: Да, сближает. И большое внимание также уделяется здоровью детей. То есть здоровое питание, которое они получают сейчас, двухразовое питание, очень для них, как говорится, подспорье, да, некоторые дети даже в обед иногда не кушают, голодные бегают, а здесь, допустим, они питаются очень хорошо. Также не забываем про питье, то есть у нас питьевой режим, каждый ребенок приносит с собой обязательно бутылочку с водой. Ну и так мы набираем в столовой кипяченую воду, берем, охлаждаем, на следующий день разливаем по бутылкам, 5-литровые бутылки берем, и деткам, кто хочет попить, мы наливаем, то есть питьевую воду, даже кипяченую, если они, допустим, не могут такую сырую воду пить. Ну и большое внимание также мы уделяем тому, что Ежедневно мы проводим все новые и новые конкурсы, все новые и новые занятия. И они больше хотят находиться времени в лагере, нежели идти домой. А почему так рано? Почему мы уходим рано? Почему не до 5 часов? То есть как бы дети просятся еще. Ну и наш лагерь, получается, это территория детства, радости, безопасности и новых открытий. Здесь каждый день становится маленьким праздником, а летние каникулы превращаются в настоящее приключение, которое запомнится им надолго. И в следующий раз, я думаю, когда еще будет у нас лагерь на следующий год, они с удовольствием будут приходить и также наслаждаться всеми прелестями наших вот программ.
0: У меня такой вопрос. Во время вот этих пришкольных лагерей дети вообще каким образом предлагается программа? Может быть, она все-таки каждый год меняется, да? Может быть,
1: есть положение о работе лагеря и формируется план работы лагеря с учетом вот этих кружков, секций. В пришкольных лагерях у нас работают инспектора ИДН, инспектора ГАИ тоже задействованы. За каждым школам есть закрепленный же медкабинет работает, то есть закрепленные медицинские работники, это врач или медсестра на постоянной основе, пока лагерь работает. И также наши педагоги с администрации, педагоги начальных классов, учителя музыки, физической культуры, они все работают. Потому что там не только развлекатели, там есть еще спортивные соревнования, состязания проводятся. Если близко расположены две школы, они соревнуются между собой. И также с нами работает этот департамент спорта, физической культуры и спорта, потому что у нас есть межведомственный план работы, и все это там прописано. И, знаете, а детей, вот, которых мы формируем из списка, это сначала информация о открытии доводится до родительской общественности или до опекунов, и потом они уже пишут заявление, да?
2: Да,
1: на основании заявления родителей. И вот формируются дети, это список детей с такой по такой. Потом эта заявка дается в районное управление образования, потому что там, чтобы питание, да, предусмотрели полностью, рассчитали, это же все тендер проводится. И знаете, и по возрастам уже делят этот, до 30 лет. Ой, это человек, да, в отрядах 25. Ну, в некоторых вот 30, и вот по-разному, потому что у нас в одном пришкольном лагере 60 детей, где-то 90, а вот в Ленинском районе у вас 150. Они открыли в 10, да, в школах, кажется, Ленинский район, да. И во всех школах по 150 детей. И там вот задействованы все педагоги. После завершения они с 1 июля, да, уйдут, да, в отпуск.
0: А как рассчитывается, в каких школах могут открываться?
1: Это уже школа на выбор. Они вот до уже с апреля начиная, потому что есть, попадают в титул школы, у которых планируется, например, большой капитальный ремонт или там замена санузлов, каких-то труб, да, вот отсюда. А если у них нормально позволяет, значит, эти школы дают заявки, и что до такого-то количества мы можем открыть пришкольные лагеря. И как было до этого сказано, чтобы они не мешали нашим же экзаменам. Ну, вот так мы это все планируем. А есть школы, в которых вообще нету желающих. Например, центральные бывшие гимназии, почти там нет желающих. Потому что они, дети, уже у них запланировано семейный этот отдых, уезжает на Иссык-Куль, к бабушкам, дедушкам, или записаны разные кружки в городе. Ну, вот так, сейчас же очень много условий создано. Но они, многие из них все платные. А у нас то, что мы говорим, это и в центрах детского творчества, это кружки, и в наших лагерях все для детей, все бесплатно. Все за это оплачивается с местного бюджета.
0: Дарья Сапарбековна, вот хотелось бы тоже у вас спросить, расскажите, в летнее время мы знаем, что у Алтынтуйн тоже есть детский лагерь, да, который набирает детей. Вообще в летнее время доступны ли какие-то кружки, которые предоставляет ваш центр для детей?
3: Спасибо. Да, конечно, я хочу сказать и Алтынтуйне, где в летнее время у нас создается определенный график работы для того, чтобы дети, которые не могли в течение года посещать наши кружки, в силу занятости в школе там, или дальности расположения, все равно время получается такое ограниченное, в силу того, что ребенку некогда, ну, как бы скажем, наверное, сообразить, на какой кружок бы он пошел, то с 1 июня у нас открываются кружки, они называются летние, временного пребывания, да, и ребенок, который хотел бы участвовать, мечтал, часто они говорят, я мечтал принять участие или заниматься в этом кружке, они приходят именно на летнее время. И вот июнь, практически до 10 июля, мы стараемся занять таких детей тем творчеством, которое им нравится. Инженерно-техническая академия на сегодня одна из самых востребованных направлений, STEM-направление. То есть это инженерия, это робототехника, прикладное творчество, это 3D-моделирование, это программирование, дроностроение, это изучение, геймерификация, то есть изучение детьми разных игр. И вместе с тем в Alpine Tune работают, конечно, кружки и раннего развития детей. То есть, когда сейчас старшие дети, так скажем, освободились от школы, да, отдыхают, они приводят своих младшеньких и прививают ребенку вот эту социализацию, да, там, то есть они посещают свои кружки. Вместе с тем у нас есть и спортивные кружки. Есть кружки арт-направления, это прикладные зонды 3D-дизайна. Есть кружки даже танцевальные. Потому что, несмотря на то, что это инженерно-техническое направление, дети очень много, ну, все равно части времени проводят за компьютерами. И чтобы все-таки сохранить здоровье, кроме спорта, не все туда идут. Открыты кружки и танцевальные, и особенно девочки после занятий даже робототехникой приходят и танцуют. И поэтому это возможность развить творчество ребенка, осуществить его мечту. Есть часть детей, которые у нас продолжают заниматься, то есть в течение года около 2000 детей, ну из них хотя бы, если у нас остается 35-50%, это больше 1500 детей, которые также продолжают заниматься в наших кружках. Ну и, как вот сказали предыдущие мои коллеги, 1 июля или там 10 июля их очень сложно вытеснить за пределы, потому что тоже начинаются ремонты, отпуска, а детям хочется заниматься. И вот я еще хотела бы сказать вот о чем. Это мы говорим только об Alpine Tune. Но являясь координатором и организацией дополнительного образования республики, я хочу сказать, что вот уже 5 лет внешкольные организации или организации дополнительного образования наряду со школами стали открывать лагеря. Ну, раньше как-то было школа, ну, на нас особо внимания не обращают, и кто может, открывал, но нас снова же не замечали. Но вот 5 лет, хорошая статистика, которая дает охват детей по республике, а это дети из разных самых дальних регионов, то есть те, которые могут посещать наши кружки и посещать лагеря на базах организации дополнительного образования, ну, их попроще называть нешкольные организации. И вот они у нас есть и в Атбаши, и там в Чоңалае, да, и в Алабуке. И в этом году больше 40, ну, если точно, 42 организации открыли летние лагеря. Mm-hmm. Также открылись 3 числа после всех мероприятий 1 июня. И до сегодняшнего дня, они вообще до 30-го должны работать, но также по движущему графику есть те, которые остаются потом уже на кружковой работе, педагоги, и также продолжают. Вот в этом году охват на сегодняшний день 5141 ребенок, который посещает. То есть столько детей не сидят за телефонами, не хулиганят во дворе, да, я не знаю, там, не заняты просто играми в компьютере, а они развивают те способности, которые есть. И мы часто слышим от родителей, а я не знала, что мой ребенок рисует, что мой ребенок, оказывается, увлекается робототехникой. Раскрывается способности, потому что он уже сосредоточен на этом творчестве. Угу. Вот если даже в течение учебного года ему немножко надо разрываться, а здесь они приходят и раскрываются максимально. И еще что плюс, вот для нас, они же в сентябре приходят, записываются и начинают заниматься в наших кружках. И мы считаем, что это вот летний отдых, он еще и профилактическая, профориентационная такая работа. Сотни детей приходят и записываются во внешкольные организации, а их сегодня в Кыргызстане занимается более 80 тысяч в течение учебного года.
0: Вот на самом деле, да, сейчас в последнее время, да, после того, как мы видим уже многие годы, дети прикованы тоже к телефонам, к планшетам, да, и у многих родителей сейчас наоборот такое желание занять детей большим количеством активностей для того, чтобы они, во-первых, меньше времени проводили за гаджетами, да, во-вторых, чтобы они были здоровее. Вот тоже такой вопрос, вот что, как вы замечаете, насколько вот эти вот новые кружки, вот вы сказали, что родители приходят и говорят, я не знал, что мой ребенок этим интересуется или это имеет. И это плюс также все-таки как профориентация, действительно, которые сейчас тоже собираются уделять в будущем много внимания, да, насколько я знаю, хотят вот в школах тоже усилить профориентационную работу. Вот какие кружки, с какого возраста, например, можно приходить именно в Алтынтуюн детям и вот в этих внешкольных организациях, которые вы координируете по всей стране?
3: Детей, ну, как бы скажем, по нормативным документам, ну и на практике так и получается. Мы принимаем детей от 4 лет и до 18 лет включительно. Понятно, что каждый возраст по своим возрастным возможностям. Есть кружки и студии раннего развития, то есть это дети до школьного возраста. На этот же возраст рассчитаны танцевальные студии, рассчитаны студии изобразительного искусства, такие студии, как лепка, бумажная пластика, которые развивают там мелкую моторику рук. Есть даже спортивные студии, например, в студии таэквондо уже принимают с 5-6 лет детей. Есть языковые, то есть родители очень хотят, чтобы ребенок с 4 лет уже заговорил на английском, да, или на киргизском. И дети, родители ведут, и дети занимаются, но мы хотим сказать, что до 7 лет в основном это родители хотят. Ребенок еще не знает, что он хочет, но родители хотят. Далее, конечно, по своему возрасту, вот на этот возраст детей у нас мало студий инженерно-технического направления, потому что пока ребенок не готов психологически, морально развитием своего мозга. Да, есть такие студии Лего, называется программа «Веду», где мы берем 6-7-летних. Но это первые лего, которые они строят и уже как бы инженерные какие-то мышления продумывают. А уже с 7 лет здесь принимается как цифровая грамотность, да, детей, это умение пользоваться компьютером, ноутбуком, это и студии робототехники особенно. Это самое любимое направление, когда дети сначала складывают, а потом программируют, потом их трактора или машины едут, и они визжат от счастья, что их модель поехала. Ну и вот эта робототехника, когда мы говорим, часто понимают, что это ну, какой-то лего строит и все. Оно, конечно, нет. Оно усложняется из года в год, и начиная со среднего школьного возраста и до старшего, они переходят на программирование и уже могут не просто из лего строить, а запрограммировать, потом собрать и потом уже какое-то инженерное решение давать. Вместе с тем есть очень интересное у нас такое направление, как конструкторское, особое конструкторское бюро, так серьезно оно называется. И сюда уже приходят дети, которые вот этот весь этап прошли, и они могут заниматься в этом особом бюро. Но в чем особенность? Они же там должны создать такую модель, такой проект, который идет на патентирование. И в Кыргызпатенте на сегодня запатентовано более 17 работ детей, которые своими руками сделали. Конечно, есть серьезные руководители, да, но это очень серьезные дети. Вот мы смотрим, думаем, хорошее будущее Кыргызстана, потому что это дети, которые уже знают в жизни, что они хотят.
2: Дизайнеры, архитекторы, да. Будущие программисты.
3: Это уже более старшие дети. Ну, младшие дети, видя, очень стремятся. Есть программы двухгодичные, трех, пяти, семи. И вот дети от 7 до 10 лет не уходят и все время занимаются, и хотят этим заниматься.
0: Хорошо, Ленар Бектурганович, естественно, мы должны поговорить обязательно о безопасности детей в летнее время. Это время, когда многие дети остаются без такого длительного присмотра, да, потому что в школу они уже не ходят, а родители могут быть заняты на работе. Вот основные меры безопасности, на что нужно обратить внимание родителям, как обеспечить безопасность детей, какие рекомендации вы можете дать?
4: Здравствуйте. На территории Первомайского района в 5 школах есть пришкольные лагеря и сотрудники УВД Первомайского района. То есть приказом начальника УВД Первомайского района закреплен за этими школами в целях безопасности детей. И каждый день они несут службу, охраняют охрану общественного порядка, обеспечивают охрану общественного порядка. А по поводу летнего периода, то есть на летних каникулах, сотрудники УВД Первомайского района, инспекции по делам несовершеннолетних, несут службу в парковых зонах, в водоемах, в целях безопасности детей. То есть каждый день работают, несут службу в ночное время и дневное время. Есть закон Кыргызской Республики от 21 июля 2015 года за номером 185 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике. То есть в летнее время после 23 часов без сопровождения взрослых дети не должны находиться на улицах. Да. То есть мы проводим рейдовые мероприятия. Подросток ночью выявляем и передаем несовершеннолетних законным представителям.
2: И есть еще штрафные, да? Надо есть, напомнить родителям.
4: Да, налагаем штраф в размере 1000 сомов по статье 74 Кодекса о правонарушениях.
0: Угу.
4: Мы еще совместно с представителями МЧС, МТУ, Сакимята проводим разъяснительные работы в водоемах, выезжаем комиссионно, объясняем детям, родителям, которые отдыхают в водных зонах, то есть в бассейнах. Есть зоны, где, допустим, Аларче, Нижнем Аларче, водохранилище. Туда тоже выезжаем, там тоже сотрудники часто, каждый день несут службу для безопасности, для охраны общественного порядка, а также безопасности детей, а также взрослых. И проводим профилактические работы. А также, допустим, в бассейнах, то есть проводим работы с администрацией, чтобы у них был спасатели, жилеты, средства для купания несовершеннолетним. Еще хотелось бы еще сказать родителям, чтобы они уделяли особое внимание детям своим, чтобы контролировали, когда они находятся дома, дети дома, а родители на работе, чтобы хотя бы по телефону созванивались, узнавали, где они находятся, чтобы они что-нибудь не натворили, правонарушение либо преступление. А также часто, да, вот случаются факты, где с окон выпадают дети.
0: Да.
4: Хотелось бы сказать родителям, чтобы установили решетки, убрали мебели с окон. Вот бывают такие моменты. Без присмотра, чтобы не оставляли детей.
2: Стол, например, близко расположен к окну. Вот маленькие дети, они же такие.
4: Такие моменты бывают.
0: Да, как раз вчера в социальных сетях тоже многие видели видео, когда на окне была установлена решетка, но маленький ребенок, он по этой решетке куда-то наверх залезал. Вот по вот этой работе на самом деле действительно нужно обезопасить детей, закрыть вот эти вот оконные рамы, да, все, для того, чтобы дети не выпадали, чтобы не было случайных несчастных случаев. Вот у меня еще такой вопрос, когда дети, например, сами ездят на какие-то кружки, тоже не всегда соблюдают правила безопасности дорожного движения. Некоторые дети на самокатах ездят, да, по два человека. Вот безопасность ребенка для того, чтобы он дошел от места до места. И мы даже вот видим случаи, бывают в социальных сетях публикуют, это, конечно, в соседних странах, да, но когда детей либо уводят, либо разговаривают с ними, чем-то задабривают, и потом ребенок теряется. Вот какие меры предосторожности вы бы сказали для родителей, чтобы они следили за детьми, потому что вот были случаи, когда родитель не уследил, дети игрались рядом с БЧК, да, насколько я знаю, несколько месяцев назад, и вот тоже случился несчастный случай.
4: Во-первых, надо сопровождать ребенка до места занятия, то есть до секции, допустим, лагерей, чтобы в момент посадки на общественный транспорт, в момент высадки, чтобы встречали каждый каждый момент, чтобы они узнавали, звонили детям, спрашивали, где они находятся. Вот такие моменты. Бывают дети, которые не умеют пользоваться телефоном, часто теряют. Хочу сказать родителям, чтобы они купили GPS-датчики, прикрепили к сумке или ключу, чтобы они узнавали, где находится в данный момент ребенок их. А по поводу фактов, которые вот, допустим, пытались увести детей, у нас такого факта не было, не дай бог, конечно. Бывают моменты, когда ребенок теряется, заблудившись, мы находим и передаем родителям.
0: Вот, например, куда можно будет обращаться, да, если увидели тот факт, что ребенок маленький, да, ходит, идет, плачет, например, в неустановленном месте без родителей. Вот куда нужно обращаться, получается, лучше сразу в
4: милицию. Службу 102, вызвать милицию и передать сотрудникам милиции.
0: Хорошо, вот вопрос у меня по поводу тоже отдыха для детей летнего, да. Лилия Ивановна, вы работаете с детьми, да, на постоянной основе, видите, какие сейчас дети, что им нужно, что им интересно. По вашему мнению, сейчас насколько дети, именно и их родители, они, скажем так, вот стараются быть и воспитывать своих детей разносторонними, потому что бывают такие случаи, когда у ребенка есть желание, да, пойти на какой-то кружок, но у родителей, к сожалению, нет возможности это сделать. Вот какие советы вы даете, например, детям, да, они приходят к вам, может быть, говорят о чем-то, советуются. Вот как работа с ребенком, вот она выстраивается у вас?
2: Ну, в основном мы делаем родительские собрания, с родителями обсуждаем интересы их детей. Ну, советуем, в принципе, есть у них старшие братья и сестры, есть дяди, тети, которые могли бы, допустим, ребенка куда-то отвезти, если по желанию. Ну, у нас в школе тоже есть кружки, на которые дети тоже могут ходить. У нас есть кружки и по физическому воспитанию. У нас есть волейбол, баскетбол. Потом у нас есть кружковые работы, вот СЮД и с ЦТД ходят работники, кружковеды, и они проводят тоже вот бесплатно, эти кружки проводятся, дети с удовольствием ходят в школу. То есть если ребенок не может попасть куда-то поехать, они могут по своему направлению, например, найти, допустим, у нас есть кружок английского языка, пожалуйста, ребенок может записаться. Потом есть у нас дополнительные занятия, на которые можно было бы записаться и походить это бесплатно. То есть как бы мы стараемся тоже детей поддерживать, и родителям объясняем, что ребенок – это самое главное в нашей жизни сейчас. Работа есть, работа, а ребенок – это у нас как цветы жизни, да, можно сказать. Поэтому стараемся дать совет выходить как-то из этих ситуаций за счет старших детей.
0: Хорошо. Гузель Джигишевна, тоже хотела спросить. Например, бывают такие случаи, когда вот родители, да, или дети, они хотят, получается, у них есть желание, да, они высказывают свои идеи о том, что, например, после пришкольных лагерей или смотрят на какие-то тенденции, да, что сейчас актуально. Бывают случаи, когда они сами предлагают школам открыть какой-то кружок, или вот еще, может быть, на следующий год говорят о том, что в пришкольных лагерях можно было бы там
5: нет, какую-то... Нет, они, родители, не могут, потому что есть определенный госстандарт, определенный план, и по плану по каждой школе от количества, ну, там выделяется всего 2,5 ставки, да, кружковой работы в школах, да. И школа уже это делит, и они могут распределить 2,5 ставки, или 2 полные ставки, 2, этот, на 3 кружка, или по 0,5 это будет на 6 кружков, иногда как дополнительно 0,25, да, по-разному, потому что в кружке до 15 детей должно быть, да. И все, мы не можем, есть определенное это, направление, которое могут. А то, что по желанию родителей, если они вот придут, скажут, мы хотим вот этот кружок открыть, и нет. Есть этот, вот как было сказано, в центрах детского творчества, это дополнительное внешкольное образование, они могут туда про этот, обратиться. Там очень много других направлений, они все тоже бесплатно у нас. Вот. И есть определенный план, положение на основании этих вообще нормативно-правовые документы по образованию, и мы придерживаемся этих нормативных. А то, что если хотят способность ребенка или вообще другое вот такое направление, очень много возможностей, нужно это через социальные сети можно посмотреть, но они все платные.
0: Это уже в частные,
5: да,
0: кружки.
5: Частные, да, но у них разные расценки, разные направления, набирают детей разного возраста, но они к нам не относятся, и в связи с этим мы не знаем, они этот, с какого возраста, какие направления, стоимость. Им нужно самим уже этот. И, например, как они занимаются. Есть, например, если английский язык, там есть этап, первый этап, второй этап. Вот они сдают вот эти этапы и до какого-то уровня проходят. Мне кажется, по многим, по предметам, по кыргызскому языку, если взять, да, или по информатике, программирование, вот. А так нет, в школах есть определенные направления, по которым школа может открыть кружки. И это только во время учебного года. А мы, образовательная организация, именно общеобразовательная, это школы, мы работаем по этот, не как календарный, у нас как учебный год. У нас это, учитывая вот лагеря пришкольные и этот экзамены ГОС, у нас это получается 10 месяцев. А внешкольные организации, они работают как календарный год. Они круглый год, 12 месяцев работают.
0: Хорошо. Наша программа подходит к концу, и вот тоже, может быть, хотелось бы какой-то совет, да, для родителей по тому, как дети могут провести летнее время с пользой и с таким в безопасности. Да? Вот, Дарья Сапарбековна, думаю, вы можете сказать.
3: Да, я, конечно, советовала бы родителям, что у детей есть сейчас время, и все-таки находить время пообщаться с детьми, да, в первую очередь. А при общении, конечно, каждый родитель найдет тот интерес, который интересен ребенку. Может, он действительно хочет ходить на кружки, а может, он хочет читать книги, да, а может, он хочет смотреть кино. И уже отсюда исходить, как ребенка увлечь чем-то полезным для его развития. Но сейчас, да, младшие дети еще легче, они увлекаются быстрее. Средний возраст, старший возраст, здесь уже надо немножко потрудиться. И поэтому я считаю, что самое главное – пообщаться с ребенком, узнать, что он хочет, предложить, если он не может выбрать, попробовать, и ребенок обязательно найдет то, что ему интересно.
0: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева, начальник пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилия Дудинова, директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
6: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
7: Өлкөбүз бейиште кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл. Тунук суу. Таза ава. Түркүн куш байырлаган токой. Гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
8: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 100 жана 7, Гүлчө FM 105 жана 8, Ноокат FM 101 жана 1, Алайку FM 100 жана 7, Чоңалай Доорот Коргон FM 100 жана 7. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Соңкөл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Соңкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Алынарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Соңкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Соңкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толуктап турат. Ал эми көлдөн Соңкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Соңкөл тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
9: Биринчиде музыка.